0: Бог наш, всегда, ныне и с ней во веки веку.
1: Аминь. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть по праву, сущему гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть по праву, сущему гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть по праву, сущему гробе живот даровал. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресне во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, воздай прости беззакония наши, святые посети, исцели немощи наши, ныне Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресне во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси и на земле. Хлеб наш насущный наш, как плесе, остави нам долги наши, уже мы оставляем должником нашим, и веди нас в искушение, но избави нас от слава Бога.
0: Яко Твое есть Царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, на небесе, но и во веки веков.
1: Аминь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого в ответ не думаешь, эти молитвы и палаты грешки приносим, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, хотя бы уповав, не прогневайся на нас зело, и жертвы тебе заходи наши, по презрению небо было устроено, избави нас от наших грехов, Бог наш, люди твои, все дела руку твои любовь призываю, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Милосердие, дверь отверзи нам, благословенный Богородица, надеюсь, что тебя да не погибнет, избави с тобой от бед, ты бы си спасение рода, христианского Бога, ты чистому Богу, за твоему поклоняемся, благи, просящий прощения, прегрешения наших, Господи Боже, воля добровольно заходил, зайти на крест, ты избавишь, что создал все работы вражи, тем же благодарство тебе, радости, полностью, спасти нас, святой, спасти мир, милосердие, сущий источник милости, сподоби нас, Богородица, призри на ради согрешившие, и вие по крестной силу твою на тебя уповаешь, радостью прияти, я бы некогда же был им бесплодный, как и стратег, Господь, помолимся.
0: Господи, помилуй. Господи, не спасти руку твою, с высоты святого, твоего воина крести, предлежащую службу твою. Осуждение перед станом страшным престолом Твоим, и исходно священно жизнь послужит. Я в Твоей силе, славу, кипку Твоей, особенно ставит вас всюду, и судьбу, судьбу, престолом, судьбу, я же один, еще я же умею, и нашли, я же вся, то есть я как брат, ничего, спросите.
1: Бог тебя простит, очень честно, и прости нас, и убийся, но прежде.
0: Бог да простит, и помилует.
1: Аминь. Дух Твой, поклонись по праву святому Твоему, Братья Твоя, Господи, Сами, Слава Твоя, Вратной Братья Твоя, Святой Дух Твой, Отойдись на всех истины, сердце Твое, Дробу Тебя Кари, Святой Твоя, Небрянный, Святой Божий, Святой Твоя, Святой Твоя, Святой Твоя, Святой Твоя, Святой Твоя, Святой Твоя, Святой Твоя, Святой Твоя, Святой Твоя, Святой Твоя, Святой Твоя, Святой Твоя, Святой Твоя, Святой Твоя, Святой Твоя, Святой Твоя, Святой Твоя, Святой Твоя, Святой Твоя, Святой Твоя, Святой Твоя, Святой Твоя, Святой Твоя, Святой Твоя, Святой Твоя, Святой Твоя, Святой Твоя, Святой Твоя, Святой Твоя, Святой Твоя, Святой Твоя, Святой Твоя, Святой Твоя, Святой Твоя, Святой Твоя, Святой Твоя, Святой Твоя, Святой Твоя, Святой Твоя, Святой Твоя, Святой Твоя, Святой Твоя, Святой Твоя, Святой Твоя, Святой Твоя, Святой Твоя, Святой Твоя, Святой Твоя, Святой

0: всегда на ней пресной во веки веков.
1: Христос воскресит против смерти, смерть по праву священника Божьего права. Христос воскресит против смерти, смерть по праву священника Божьего права. Христос воскресит против смерти, смерть по праву священника Божьего права. Тогда Боже, святый грех, и святый смерть, подмену нас. Тогда Боже, святый грех, и святый смерть, подмену нас. Тогда Боже, святый грех, и святый смерть, подмену нас. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и Святому Духу, и Святому Духу, и Святому Духу, и Святому Духу, и Святому Духу, и Святому Духу, и Святому Духу, и Святому Духу, и Святому Духу, и Святому Духу, и Святому Духу, и Святому Духу, и Святому Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и Отче наш, же есть на небесе, кто сидит с Ими, когда придет царство, когда будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный наш, нам принеси, оставь нам помни наши, и мы оставляем учеником нашим. Не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Нет, то есть царство и сила, слава Отца и Сына, Святого Духа, и не присно, и веки веков. Вся нам, Господи, прости, я как ты благ, человек не простите меня всегда. Благодарю Твой Бог за простить,

0: благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущему гробе живот даровав. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, чисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесе, и да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небеси, на земле хлеб наш насущный дашь нам днесь, остави нам долги наши. Яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Церкви нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим Христу Церкви нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим самому Христу Церкви Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, возьми моление моему, внуши молитву мою не в устах Алексеевых. От лица Твоего судьба моя, изри то, чем доверита правоты. Не скусилось и сердце мое, посетилось и ночью, скусил Мессии. И не обретесь мне неправда, я, когда не возглаголят уста мои дел человеческие. За словеса у стен Твоих, а сохрани пути жестоки. Соверши стопа моя во стезях Твоих, да не подвижутся стопа моя. А с возвах, як услышал миссия Божия, преклони ухо Твое мне, услыши глагола моя. Удиви милости Твоя, спасай уповающий на Тебя от противившихся десницы Твоей. Сохрани мя, Господи, як озенец ока, в крови крыл Твоей покрыши мя, от лица нечестивых острадших мя. Врази мою душ мой, держаши тут, затворивши уста и глаголаши гордыню, изгоняющий мя на небо души мя, очи свои возложивши, уклоните на землю. Объяши мя, колеб, готов на лов, яко с камина витая в тайны. Воскресни, Господи, при дворе, и запним, избави душ от нечестивого. Оружие Твое, враг, руки Твои я. Господи, от малых от земли раздели животе их, и сокровенно Твоих исполнись, и чрево их. Насытившись сынов, и оставишь останки младенцам своим, а же правду явлюсь лицу Твоему, насущихся них, давитимися в славе Твоей. К Тебе, Господи, возбегом, душу мою Божию, на Тебя уповав, да не постыжусь вовек. Ниже да посмеют мися врази мои, ибо все терпящие-то не постыдятся, да постыдятся беззаконущие вотче. Пути Твои, Господи, скажи мне стезям, то научи мя, настави мя на истину Твою, научи мя, как Ты си Бога спас мой, и Тебе терпих весь день, помяни еще труда Твою, Господи, милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моей, неведение моего не помяни, по милости Твоей помяни мя Ты, ради благости Твоей, Господи. Благо и прав Господь, Сего ради законоположи согрешающим на пути, наставит круткие, но суд научит крутки путем своим. Все пути и Господни милости есть на взыскающем завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, не очисти грех мой ног боясь. Кто из человек, боясь Господа, законоположит на пути Его же из воли, душа Его во благих подворится и семь Его наследит землю. Держава Господь, боящихся Его и завета Его явит им. Отче мой, внуку Господу, като исторнит от сети нози мои, призренными и помилуми, а яко одинороды, нищийся мас. Скорби сердце моего, множившись от нужд моих, изведи мя, вещь смирение мое, труд мой, не остави все грехи моя, весь враги мои, яко множившись, и ненавидением неправедним возненавидишь мя, сохрани душу мою, избави меня, да не постыжусь, яко уповав на тебя. Не злобиви и прави прилепляхуся мне, ко потерпевце, Господи, избави, Боже, Израиля, все скорби его. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое. Наипаче мой мед беззаконие моего от греха моего, очисти мя. Няко беззаконие мое, а знай грех мой предо мною свыну. Тебе единому согреших лукаво пред Тобою сотворих. Некогда оправдишься, славослови сею твоих, и победишь внегда, судите те. Сей бо беззаконие зачат, есть в грехе, родимя мать моя. Сей бо истину возлюбила себе известная, тайная премудрости твоей явил мне си. Окропиши мя, сопомечишуся, моиши мя, паче с них убелюся. Слухом умудася, радася веселья, возрадуются кости смиренные. Отврати лице твой от грех мых, и вся беззаконие мое чисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий дух, прав обнови во утробе моей. Не отвержи мне от лица твоего, и духа твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мир до спасения твоего, и духа младочный утверди мя. Научу беззаконные пути, в твоем нечестиве к тебе обратятся, избави меня от крови Божий, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде твоей. Господи, с ним отвердишь, устам возвестят хвалу твою. Я каще бы восхотелось и жертву дал бы, уба все сожжения не благоволишь. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушен, и смиренно Бог не учижит. Ублажи, Господи, благоволение твоим Сиона, и да соедит уши стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды, возношение все сожигаемое, тогда возложат на алтарь твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени пресны во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Да веселятся небесные, да радуется земная, яко сотвори держава мышцу своей, Господь. Попра смертью смерть, первенец мертвый бысть, из чрева адова избави нас и подади мира вевелию милость, и ныне и пресны во веки веков. Аминь. Богородица, ты сила за истинное, возрастивши на плод живота, тебе молимся, молись, владычица со святыми апостолы, помиловать и души наша. Господь Бог благословен, благословен Господь Индне, поспешит на Бог спасение наше, Бог наш Бог спасатель. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресны, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, чисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресны, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь. Душу мою, Господи, во грехах всяческих и безместными деяниями люти расслаблену, воздвигни божественным Твоим предстательством, яко же расслабленного воздвиглся древле, да зовути спасаем щедрой слава Христе державе Твоей. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ниже на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняемые славы Христе Боже, долго терпеливе, много милостиве, много благоутробни, и же праведная любя грешной милая, и же вся звука спасения мещане ради будущей благ, сам Господи прими, и в наши части молитвы справи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети и телеса, очисти помышления, справи мысли, очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезни, и гради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением и соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры, и в разум неприступна Твоя слава, яко благословенны си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, не ныне пресны во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим и славнейшую, без сравнения с Серафеем, без истления Бога, Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господня Святейшей Владыка благословим.
0: Молитвенно Святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
1: Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Святый Народный, Иисусе Христе и Святые Души, едино Божество, едино сила, помилуй меня грешного, ими живеща судьбами, спаси меня достойного раба Твоего, яко благословенности во веки веков. Аминь.
2: Христос воскреси из мертвых, смертью и смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Христос воскреси из мертвых, смертью и смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Христос воскреси из мертвых, смертью и смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим самому Христу, Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и в силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Яко чуждей восставши на меня и крепцы, изыскаши душу мою. И не предложишь о Бога пред собой, сибо Бог помогает мне, Господь, заступни души моей. Отврати злая врагов моим, истину Твою потреби их. Волею пожиру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали избавил меня еси, и на враги моя возри око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моления моего, возьми меня, услыши меня, воскреби печали мои, сметусь от глаза вражи и от служения грешнича, яко уклонишься на меня беззаконие, во гневе враждовах уми, сердце мое сметися во мне, ибо есть смерть, и напади на меня, страх и трепет приди на меня, и покрый меня тьма, и рех кто даст мне крылья, как глубине, полечу и почию, все удалихся, бегаю, дарихся в пустыне, чая Бога, спасающего меня от малодушия, от бури, потопи, Господи, раздели языки их, яко видя беззаконие и пререкание в ограде, днем и ночью выйдет, и по стенам его беззаконие, и труд посреди его, и неправда, и не оскудет стогон его лихвы и лесть, яко аще бы враг поносил меня и претерпел бы хубо, а и аще бы ненавиден мя, на мя велеречил, укрыл бы себя от него. Ты же, человече, равнодушный, владыка мой, знаемый мой, и же купно наслаждался и со мною, вражен в дому Божию, ходихом единомышлением. Да приидет же смерть на ня, и да снедут во отживи, и от лукавства в жилищах их посреди их, а с Богу возвах, и Господь услыша мя, вечер и за утро и полудни повем возвещу и услышит глаз мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, якого обносит бяху со мною, услышит Бог, измерит я, сый прежде век, князь боим изменений, яко не убоешься Бога, прострей руку свою на воздаяние, осквернишь завет Его, разделишься от гнева лица Его, и приближишься сердца их, умлякнувши слои своих почели, это суть стрелы, возверзена Господа печаль Твою, и то тебе припитает, не даст век малую праведнику. Ты же, Боже, не изведишь, и я в студене цисления, мужа и кровелисти не пропалывай дней своих, аз же, Господи, уповаю на Тя. Живый в помощи вышников крови Бога Небесного водворится, речет Господи, заступник мой, еси, и прибежище мой, Бог мой, и уповаю на Него. Яко то избавит от все тело в чад свое семятежно, плечма своим осенит и под крыле его надеющийся, оружием обыдет тебя истина его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дне, отвечивать тьме приходящие, от срящие бесополуденного, падет от страны твоя тысяча и тьма, десную тебе, к тебе же не приближится, обачивающему твоему смотришь и воздаяние грешников узреши, яко ты, Господи, упование мое вышнего положил еси, прибежище твое, не приидет к тебе злой рано, не приближится телеси твоему, яко ангелом своим заповести тебе, сохраните тебя во всех путях твоих, на руках возьму тебя, да никогда притнешь оками ногу твою, на аспиды веселиска наступишь, и попереешь льва и змея, яко на мя упова избавлю, и покрепко познай имя мое, воззовет ко мне, и услыши его, с ним есть скорби изму его, и прославлю его, долготой дней исполню его, и явлю ему спасение мое, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Да веселятся небесная, да радуется земная, яко сотвори державу мышцею Своею, Господь! Попра смертью смерть, первенец мертвых бысть, из чрева адова избави нас, и подади мира вивелию милость! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко неима мы дерзновение, и ныне и присно, и во веки веков, аминь, яко неима мы дерзновение за премногие грехи наши, Ты же от Тебе, росшегося, моли Богородицы Дева, много поможет моление Матерника благосердию Владыки, не презри грешных мольбы все чистые, яко милости и фести спасти моги, и же и страдать о нас изволивый, скоро да предварят на щедроты Твоя, Господи, как ни чахом зело. Помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас и чисти грехи наши, имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, и чисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцеление мощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесех. Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам неси, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое есть Царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
2: Аминь. Душу мою, Господи, во грехах всяческих и безместными деяниями люти расслаблена, воздвигни божественным Твоим предстательством, як уже и расслабленного воздвигал еси древле, да зовут и спасаем, щедрый слава Христе, державе Твоей. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле, поклоняемый, славен Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, многоблаготробный, и же праведный, любви, грешный, милуй, и же вся завойка спасения, обещание ради будущих благ. Сам Господи, прими наши в честь и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим. Душа наша, освятитель лица, чести, помышления, исправи мысли, чести, избави нас от всяких скорби, зол, болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, до ополчения соблюдаемыми и наставляемыми, достигнем своим веры и в разуме преступной Твоей славы, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без осления Богослова, росшую сущую Богородицу Тебе величаем, именем Господним, святейший Владыка, благослови. Аминь. Боже и Господи, силы, сия твари, содетелю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоей, единородного Сына Твоего, Господа нашего, Иисуса Христа, неспославленно спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописание грех наших растерзавый и победивый тем начало.

0: спасения нашего, призри милости на смиренно рабы Твоя, услыши и помилуй нас, собрание ходящие, ополчившиеся на Святую Русь, чаюши разделить и погубить един народ и я, восстанье Божие в помощь людям Твоим, и подашь нам силой Твоей победу, верным чадом Твоим, в единстве русской церкви ревнующие, поспешествуй в духе братолюбию крепи их, и от бед избави, запяти раздирающим во мрачении умов, и ожесточение сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысел опровергни, благодатью Твоей власти придержащие, со всяком благу настави и мудростью обогати, воины и вся защитники Отечества нашего, заповедь их утверди, крепость духа им не спасли, от смерти раны пленения сохрани, лишенной кровью изгнание сущие в дом веди, алчущие напитай, недугающие страдающие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, всем же в одни все убиенным, и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй, и блаженную покаяние сотвори, и исполни нас я же в тебя верой, надежды, любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир единомыслие, друг ко другу любовь обнови, любви Твоих, якоды едиными уста единым сердцем, и исповемости единому Богу в Троице славиму, и воисти заступление, победы и спасению повайщик на тебя, и тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресны, и во веки веков.
1: Молитесь о молитве, о Господе, верь.

0: свободное.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй, заступи, сохрани, Боже, Твоею благодать.
1: Господи, помилуй.
0: Отношения главы Ваша, Господи, преклоните.

сладкие кончины живота нашего, безболезненный, непостыдный, мирный и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Причастие Святого Духа испросившее, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу.

0: хотя он этого может и не чувствует. Так от бездействия рождается леность, так от постоянного и терпеливого упражнения в молитве появляется усердие. Поэтому хотя бы, он говорит каждому из нас, Златоуст, хотя бы ты был исполнен бесчисленным множеством грехов, хотя бы был нечист, и избегай церковного собрания, беги церковь. Не будем же, братья и сестры, беспечны о здоровье наших душ, но станем тщательно пользоваться этим творчеством церковным, которое предложили для нас Святая Церковь и сам врач наших душ и телес Иисус Христос. Пока он еще посещает нас во временной жизни как врач, исцеляющий всякую болезнь, греха проистекающего. А иначе, если мы вознеродим, будем небрежны, то он явится уже после исхода души не как врач, а как грозный судья, который имеет власть произнести приговор уже на вечность, согласно по делам нашим. И тогда врачевание уже будет невозможно. Христос воскрес!
1: Воистину воскрес!

проповедую. Я, Господь Христос, Сын Бога, живаго, преследую мир, грешное, спасти. От них же первый есть, а первый сам причислил. Сей самый честной кровь, ты молюсь тебе, помилуй. Прости прегрешения мои, вольны и невольны. Я словом, я же делом, я же ведьм и невидим. И с подобием меня неосужденно причтись, чти свой тайны. В оставлении грехов мы тебе вечно они. Вечер твоей тайны действия не Божий, причастие на тебе. Не боругов твоей тайны, не лобзание тебе дам, як и нуда, но як разбойника исповедую тебя, вы не будь то царство. Да не в суд или в осуждении будет причин, чти свой тайны, но и сын души, же тело не. Чаша может приступать только тот, кто готовился к другому.

и приимши божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных христовых тайн, достойно благодарим Господа.

безгрешно спросивши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

Господи, благословище Тебя, Господи, я священник, я уповающий, спаси люди Твоя, и благослови расстояние Твое, исполни церкви Твоя, сохрани, освети любящие боголепие Дому Твоего, Ты тех воспрославай божественной Твоей силой, не оставь нас уповающих на Тебя, мир миру и Твоему дару, и церкви Твоя, священникам, воинству и всем людям Твоим, яко всякое даяние благо и всяк дар совершенствующий есть, сходя от Тебя, Отца Света, и Тебе славу и благодарение и поклонение высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

0: нас Того благодатью, человека любви, всегда ныне и пресно, и во веки веков.
1: Аминь.
0: Аминь. Христе Божие, упование наше, слава Тебе.
2: Господи,

0: Бог наш, молитвам Пречистой и Своей Матери, Святой Станции Палец Апостол, преподобных и богоносных Песных, и же во святых Отца нашего Иоанна Константин Пости Толстой всех святых, помилуй и спасет нас, яко благ и человека ведут. Христос воскресе!
1: Христос воскресе!

0: Благодарю Тебя, Господи Боже мой, яко не дыл, имейся грешного, но общниками биди святым Твоих сподобил Иси. Благодарю Тебя, яко мне недостойного причастия пречистых Твоих и небесных дорос сподобил Иси, на владыке человека любча нас ради мира и живы спресы, и даровавы нам страшное сие и животворящее таинство, благодеяние, освящение души телес наших, дашь выйти с ним и мне во исцеление души же и тела, в одна не всякого сопротивного пресвящения очи и сердца моего, мир душевных моих сил, веру непостыдную, любовь нелицемерную, во исполнение премудрости, соблюдение заповедей Твоих, приложение божественной Твоей благодати, Твоего царствия и присвоение, глава святыни Твоей, тем сохраняем Твою благодать, поминаю всегда, и не к тому себе живу, но Тебе, нашему владыце и благодетелю, и так о всего жития ише, это надежде живота вечного, пресносущней достигну покой, держи празднующий глаз непрестанный и бесконечная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты выси истинное желание, неизреченное веселье любящих Тебя, Христе Боже, наше Тебя поет, сотворю во веки веков, во веки аминь. Владыка Христе Божий, Царю веков и Содетелю всех, благодарю Тебя всех. Я же вместе подал благих опечищений, причистых и животворящих Твоих таинств. Молю Тебя, убо Тебя блажие человеколюбче, сохрани меня да под кровом Твоим и все не крылу Твоею, и дарами чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойной причащайся святынь Твоих, в оставлении грехов и жизнь вечную, Ты будешь и хлеб животный, источник святыни подачи благих, и Тебе славу высылаю, с Отцем и Святым Духом, ныне присно во веки веков. Аминь. Дай пищу мне плоть Твою, боли, огонь, сея, поля, недостойный, да не опалиши мне, содетели мой паче же, пройди во уды моя и во вся составы, в утробу сердца пополитерни всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления составы, утверди с костьми в купе, чувств просвети простую пятерицу всего, мед перегвозди страху Твоему, присно покры, соблюди же и сохрани меня от всякого дела и слова душетленного, очисти мы и украси меня, и удобри в разуме, и просвети меня, покажи мне Твое селение, единого духа, и не к тому селение греха, да яко Твоего дому, ходом причащения, яко огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть, молитвенники Тебе приношу вся святые, чины начале же бесплодных, притечу Твоего премудрый апостол, и к сим же Твою несперную, чистую Матерь, их же мольбу благоутробне, прими Христе мой Сыном света, соделай Твоего служителя, ты бы единый сие освящение наших блажей душ, и светлости Тебе лепоподобно, яко Богу и Владыце, славу Тебе высылаем на всяк день, тело Твое, Святой Господи, Иисусе Христе Боже наш, да будет мир живот вечный, кровь Твоя честная во оставление грехов, будешь же ли благодарение сие, в радость, здравие, веселье, страшное же и второе пришествие Твое, с подобием грешного стать, одесную славу Твоей, я молитвами пречистой Твоей Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, света помраченная моя, души надежда, покрови, прибежище, утешение, радование мое. Благодарю Тебя, яко сподобил имейся недостойного, причастника бытия пречистого тела и честной крови Сына Твоего, народший истинный свет. Просвети мое умное очи, сердце, я же источник бессмертия родшее, а животвори меня умершленного грехом, я же милость его Бога, люба, благоутробная мать, и помилуй меня и дашь мне умиление и сокрушение сердца моим, смирение мыслях моих и воззвание, пленениях, помышлениях моих, сподобим до последнего издыхания неосужденно принимать и причистых тайн освящения, восцеления души же и тела, и подашь мне слезы покаяния, исповедания во ежепетии, славите Тя во все дни живота моего, яко благословенно и препрославлено, и все во веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видишь Твоего очи мои спасение Твое, же и сего долу пред лицем всех людей, свету откровения языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Отче наша жизнь, ныне всех да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам несе, остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в свои искушения, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твоя царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно во веки веков.
0: Аминь. Уст Твоих окажи светлость огня, воссиявша благодать вселенную, просветение серебра, любя, мира, и сокровище снизка, высоту нам смиренно мудрее показа. Но Твоими слови, Сына, козуя, Отче Иоанне, за то усе молить слово Христа Бога, спасися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественную благодати Твоими устами вся учишь, и поклоняйтесь от Троице единому Богу. Иоанне, за то усе все блажения преподобнее, достойно хвалим Тебя. Исибо наставник яко божественное являя, и ныне пресный во веки веков, аминь, престадец у христиан непостыдное ходатайство ко Творцу непреложно, не презри грешных молений гласы, но предвари яко благая на помощь нас, верно совущих ти, ускори на молитву и почися на умоление, престательщий пристав Богородицы чтущих тя, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнее же Херувим и славнейшую без сравнения Серафим без исцеления Бога Слово родшую сущий Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресней во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыка, благослови. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

0: Перед благословенным Богородицей надеемся на Тебя, Господи. Владай, Парси, Тобой, Бед, Крепость и спасение рода Христиан. Чистому образу Твоему поклоняемся в других просящих священий для решения наших Христе Божьих. Воле Ему благоволилось и просим всех на крест, да избавишь, и я же создалась от работы рады. Я же благодарствую Тебе. Радость исполнится и со спаси нашу пришедшую спасти. Милосердие, сущий источник милости, сподоби нас, Богородица, преизгрянную и сокрушившую веку Христа службы, на Тебя побывающих.
1: Радуйся, приемки, окружение нам благовидность, наших страдик. Господи,
0: Я хотел бы услышать, да.

0: Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью и смерть по праву Иисущему гробе живодоровав. Христос воскресе из мертвых, смертью и смерть по праву Иисущему гробе живодоровав. Христос воскресе из мертвых, смертью и смерть по праву Иисущему гробе живодоровав. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши, святые посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже се на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам донесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое есть царство, и сила, и слава Отца и Сына, и Святого Духа, и ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, в молении моему, внуши молитву мою не в устах льстивых. От лица Твоего судьба моя зыдет, очи мои да видит о правоты. Искуси уси сердце мое, посети уси нощию. Искуси умейся и не обретись во мне неправда. Яко да не возглаголит уста мои дел человеческих, за совеса устень Твоих, а сохрани пути жестоки. Соверши стопы мои во стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя, а с возвах, яко слышу, умейся, Боже, переклони ухо Твое мне и слыши глагол моя. Удиви милости Твоя, спасай уповающие на Тебя от противящейся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зеницу ока, в крови крыву Твою покрыши мя, от лица нечестивых отстрадших мя, вразди мою душу, мою одержаша, тух свой затвориша, уста и глаголши гордыню, сгняющая мя ныне бы души мя, очи свои возложиша, уклоните на землю, объявшая мя, яко лев готов на вов, яко скимень, обитая в тайных, воскресни, Господи, я, и запни им, избави душу мою от нечестивого. Оружие Твое, от враг руки Твоя, Господи, от малых от земли, раздели я в животе их, и сокровенно Твои исполнись и чрево их, насытившись сынов и оставившие останки младенцем своим, а же правду явлюсь лицу Твоему, насыщусь в неда, и явите меся славе Твоей, к Тебе, Господи, воздвигу душу мою, Боже мой, на Тебя уповах, да не постыжусь вовек. Ниже да посмеет меся вразимые, и все терпящие тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие в очи. Пути Твои, Господи, скажи мне, стезян Твоим научи имя, настави меня на истину Твою и научи имя, яко Ты се Бог спас мой, Тебе терпех весь день. Помяни еще дурота Твоя, Господи, и милости Твоя от века суть, грех юности Твоя, моя и неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни мя Ты, ради благости Твоей, Господи, благ и прав Господь, сего ради законоположит согрешающим на пути, наставит кроткое на суд и научит кроткие путем своим, все пути Господни, милость и истина, взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой, много бо есть, кто есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его же из воли. Душа его во благих водоворится, и семя его наследит землю. Держава Господь, боящийся его, завета его явит им. Отче мои, вынако Господу, яко той исторнет осети нозе мои. Презренная мя и помилуй мя, яко единород и не исчезь мас. Скорби сердца моего умножившися, от нужд моих изведи меня, вещь смирение мое, труд мой, стави все грехи моя, вещь враги моя, яко умножившися, и ненавидит ним неправедным, возненавидишь меня, сохрани душу мою, избави меня, да не постужуся, яко повах на тебя, не злоби и прави, прилепляхуся мне, яко потерпеть о Господи, избави Божий Израиля от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, по велице и милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Яко беззаконие мое, а зная грех мой предано есть выну. Тебе единому согреших лукавы предобой сотворих, я когда управдившийся об условии всех Твоих, и победишь вы не дал судить идти. Сел бы в беззаконии зачат, есть мой в грехах родима мать моя. Все бы истинно возлюбил себе известная тайна премудрости Твоя, яви умейси, окрепивши меня и сопами очищуся, умывши меня паче снегу былюся, слуха моему дасти радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от греха мои, вся беззаконие моя чисти, сердце чисто созыжди во мне Божий, и дух прав обнови его утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего святого, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духу Владыщему утреди мя, научу беззаконные пути от Твоими честивых к Тебе обратятся, избави меня от кривей Божию, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усни мои твердящие уста мои, возвесят хвалу Твою, я каще бы восхотилась из жертвы, дал бы хуба, все сожжения не Богу лиши, жертва Богу Духу сокрушен, сердцу сокрушено и смиренно Бог не уничижит. О Божий Господи, благоворение Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правду возношения всесожигаемая, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Да веселятся небесная, да радуется земная, яко сотвори державу мышцу своей, Господь. Попра смертью и смерть, первенец мертвых быть из чрева адова избави нас, и подади мировой велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица Ты, все воза истинная, возрастившая на под живота, Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолами, помиловать и души наши. Господь Бог, благословенный Господь, день дне, поспеши нам Бог спасений наших, Бог наш, Бог спасати. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые пости, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и Сын на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. И остави на долги наши, яко же мы оставляем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Душа моя, Господи, во грехах всяческих и безместными деяниями люти расслаблену, воздвигни божественным Твоим предстательством, яко же и расслабленного воздвигуси древле, да зовути спасаем, щедрый слава Христе, державе Твоей. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняем и славим и Христе Божие, долготерпеливее, многомилостивее, многоблагоутробнее, и же праведное, любя грешное, милое, и же вся завыка спасения, обещание ради будущих благ. Сам, Господи, прими нашу часть и молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим. Души наши освятите, лица очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всякой скорби и злой болезни. Огради нас святыми Твоими ангелы, да по учениям их соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, як благословенные силы во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно во веки веков. Аминь. Чизнейшую и херую, и славнейшую, без ранения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним святейшую Владыка благослови.
0: Молитвами святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас.
1: Аминь. Владыка Божий, лучше вседержителя, Господи, Сыне Единородный Иисусе Христе, Святые Души, Единое Божество, Единое Сила, помилуй меня грешного, и ими же веси судьбами, спаси меня, недостойного раба Твоего, яко благословенный все во веки веков. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью и смерть поправ, и сущим на гребех живо даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью и смерть поправ, и сущим на гребех живо даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью и смерть поправ, и сущим на гребех живо даровав. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, прибудем к Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, прибудем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, в силе Твоей судими. Боже, услыши молитву мою, внуши глагол уст моих. Я хочу жди восставши на мя и крепцы, и заскашу душа мою. И не предложишь Бога пред собою. Сего Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отвратит злое врагов моим, истинную Твоей потреби их. Волею посру Тебе и споемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко всякие печали избави меня си, и на враги мои воззре око мое, внуши Божию молитву мою, не презри моления моего, подми меня и услыши меня, поскорби их печали моей, сметовся от глаза вражия, и от сужения грешнича, яко уклонишься на меня беззаконие в гневе враждоваховыми, сердце мое смятесь во мне, ибо есть смерти напади на мя, страх и трепет прииди на мя, покрымя тьма, и рех туда сми крыле, яко голубине, и полещу, и почию, седу лихся, бегает дворихся в пустыне, чая Бога спасающего мя от моего души и от бури. Потопи, Господи, и раздели языки их, яко видя беззаконие и пререкание в ограде. Днем и ночью обыдет и по стенам его беззаконие, труд и посреди его неправда, и не скуди остон к его лихо и лесть, яко аще бы враг поносил ми, претерпел бы хуба, и аще бы ненавиденными вели речь его, укрыл бы ся от него. Ты же человече равнодушнее, владыка мой, знаемый мой, и же укупно наслаждался си со мною. Брашен в дому Божий ходиком единомышлением, да приедет же смерть на ня, и да снедут влад живы, яко лукавство в жилищах их посреди их, аску Богу возвах, и Господь услыши мя. Вечер за утро и полудни повим, и возвещу и слушает глаз мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, и яко во мнозе бяху со мною, услышит Бог и смирит и осы прежде век, не есть Бог им изменений, яко не убоявшийся Бога, простри руку свою на воздаяние, осквернишь завет Его, разделившийся от гнева лица Его, и приближившися сердца их, укмякнуша свойца их почелей и та суть стрелы, возвети на Господи печаль Твою, и то тебя припитает, не даст век мовы праведнику. Ты же, Боже, низведящий обсуждение сестрение, мужа и крови листи не преповед дней своих, а же, Господи, уповаю на Тебя, живой помощи Вышнего в крови Богу Небесного удовориться. Речет Господи, весь заступни мой си, прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него, я готов избат мя от сетевого чьецого семятежно, перечима своими осенитя и покрыли Его надеющийся. Оружием обыдите истина Его, не боишься от страха ночного стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящие бедствия поводин Его, падет от страны Твоей тысяча, и тьма одесную Тебе, к Тебе же не приближится, обачи очима Твоим и смотришь, и воздаяние грешников узришь, яко Ты, Господи, пование мое вышнего положилось, и прибежище Твое, не придет к Тебе зло, и рано не приближится тереси Твоему, яко ангелом своим заповедь у Тебе, сохраните Тебя во всех путей Твоих, на руках возьму Тебя, да никогда притнешь камень ногу Твою, на аспида и василиска наступивши, и попереши льва и змея, яко на мя упова избавю, я покрою, яко познай имя мое, возовет ко мне, слушай его, с ним есть скорби из моего, и прославлю его, долготу дни исполнили его, явлю ему спасение мое, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Да веселятся небесные, да радуется земная, яко сотвори державы мышцы своей, Господь. Попра смертью смерть, первенец мертвых быть из чрева адова, избави нас, и подади мировой велию, милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне во веки веков. Аминь. Яко неимом и дерзновение за премногие грехи наши, Ты же о Тебе, родчика себя или Богородица Дева, много поможет моление Матери, ко благосердию Владыки, не презрешны мольбы всечистая, яко милостив есть и спасти многие, и же страдать у нас изволивый, скоро да предверят и щедроты Твои, Господи, яко обнищахом зело, помози нам, Боже, спаси наш, славы ради имени Твоего, избави нас от чести грехи наши имени ради Твоего. Святой Божий, святой крепкий, святой бессмертный, помилуй нас. Святой Божий, святой крепкий, святой бессмертный, помилуй нас. Святой Божий, святой крепкий, святой бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые пости и сирения мощи нашей, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави на долги наши, и казни мы оставляем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое есть царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Душа моя, Господи, в кресте всяческих и безбесными деяниями люди расслаблену, возвини Божественным Твоим предстательством, як же и расслабленного воздвигайся древле, да звучи спасаем, щедрый и слава.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняемый славами Христе Божие, долготерпеливее, многомилостивее, многоблагоутробнее, и же праведное, любя и грешное, милое, и же вся завык спасения, обещание ради будущих благ. Саму Господи, прими нашу счастье и молитвы, исправи животных к заповедям Твоим, душу нашу освяти, телеса очисти, помышление исправи, мысли очисти, избави нас от всякой скорби и злой болезни. Огради нас святыми Твоими ангелы, да починим их соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры в разум непрестанной Твоя славы, яко благословенные силы во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую и херувиме, славнейшую, без сравнения серафим, без истления богослову рочую, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним святейшую Владыка благослови. Аминь. Боже, Господи, силы сия твари Содетелю, и же за милосердие беспрекладные милости Твоя, и Дедородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спасал на спасение рода нашего, и честним Его крестом и рукописанием грех наших растерзавы, и победил тем начало и власти тьмы, сам Владыка человека любчий, прими нас грешных, благодарственные все молебные молитвы, избави нас от всякого всегубительного мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видениевых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему в плоти наши, и не клони сердец наших, совеса или помышления лукавствия, но любовью Твою узви душу наша, да к Тебе всегда взирающие, и еже о Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зрящий света, не перестану Тебе исповедание и благодарение воссылаем безначальному Отцу, соединенному Твоим Сыном и Всесвятым и Благим, и животворящему Твоему Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу.

и паче миру Господу помолимся.

славную Материцу нашу, Богородицу и Престаневу Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Духа, и присно и во веки веков.

преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

Святиссимо соцтрастей, воскресением

благодарчи, Господи, телом же Твоим безгрешный владыка пострадал, смертная оживившись и зовущая, помяни нас во царстве Твоем.

очту, Единицу насуществом проповедую, Безначальне Отче, Сыне, Душе правы.

0: Деяния святых апостолов, чтение.
1: Он мен.
0: Вот не он и мы с Петром посещающими всех, с Никим и святым живущим в Риге, обрете же там человека нет.

славе Твоему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, глас пятый.

Взыди Иисус в Иерусалим. Здесь же в Иерусалиме на общий купель, я же глаголица еврейские фезда, пять притвор имущих. В тех слежаше множество болящих, слепых, хромых, сухих, чающих движение воды. Ангел бы Господень на всякое лето схождаше в купель и возмущаше воду. И же первые влазяши по возмущении воды, здрав бы ваше, я цем же недугом одержим бы ваше. Бежит у некий человек 38 лет, и мы в недузе своем. Сего видел Иисус лежащим и разумев, яко много лет уже имяше в недузе, глагола ему, хочешь ли цел быть, отвечая ему недужный, ей Господи. Человека не имам, да ига возмутится вода, вержит меня в купель. Ига же прихожду аз, ин прежде меня слазит. Глагола ему Иисус, восстань, возьми одру твой и ходи. Я бездрав бы из человек, и взем одру свой и хождашь. Беже суббота в тот день, глаголах уже жидови исцелевшему. Суббота есть, и не достоит ти взять их одра твоего. Он же отвечает, и же мясо твори цело, той мне рече, возьми одру твою и ходи. Вопросишь же его, кто есть человек, реки идти, возьми одру твою и ходи. Исцелевый же не веришь, и кто есть. Иисус бы уклонился народу сущу на месте. Потом же обрети его Иисуса в церкви и рече ему, все здрав бысть, к тому не согрешай, да не горшите, что будет. Иди же человек, и поведа иудеям, як и Иисус есть, и же мясо творит цело. И сего ради гонях вы Иисуса иудеи, и исках у Его убить, занеси я,

блаженных и преснопамятных святейших патриархов православных и создателей святых обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, где лежат

«О, еже приятие молитвы нас, недостойных рабов Твоих, сию годину испытания, пришедшие на Русь святую, обошедшие по

Наших и добродейших во святем и всечестнем храме всем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе.

Я Камиила Севича

наши, Господи, презри милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, все бобра не хотящие, опорчащиеся на святую Русь, чающие разделить и погубить единый народ и я, восстань, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твою победу, верным чадам Твоим, по единстве русские церкви ревнующие посвяществуют, духи братолюбию укрепих и ответ избавит, запрети раздирающего обращению умов, я же сочини сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их неспровергни, благодати Твоей власти придержащие, ко всякому благу наставить и мудрости обогатить, воины и вся защитить Отечество нашего, заповеди Твоих утвердить, крепость Духа им не спасти, от смерти ран и пленения сохраним, душевная кровь и вязание сущее в дом и беди. Алчущие напитай, недугущие, страждущие укрепи и исцели, смятение и печали сущим, одежду благую тишине подашь. Тем же в одни сия убиенно, и от раны болезни скончавшимся прощение грехов дару, и блаженно успокоение сотвори. Исполни нас, я же в тебя веры, надежды, любви, постави паки во всех странах святые Руси, мир единомыслие друг к другу, любовь обнови в людях твоих, яко ты единиюсь, едини в сердце, стоим тебе едину Богу в Троице, славим Ому, ты выси заступление и победа, и спасение, бывающим на тебя, тебе славу воспылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

0: Помолитесь о оглашении, Господи. Вернее оглашенных помолимся, да Господь помилует их. Огласит их словом истины. Открытым Евангелие правды. Соединит их святей своей соборной апостольской церкви. Спаси, помилуй, заступи и сохрани их, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Оглашение главы вашего, Господи, преклоните.

0: Да никто оглашен Филисе верней паки, паки миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрость.
2: Яко подавай Тебе всякое слава, честь и поклонение. Отцу и Сыну и Святому Духу. Ныне и присно и во веки веков.
0: Паки, паки, миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Освящение мира и спасение душ наших Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О мире всего мира, благостоянии святых Божьих, церкви и соединении всех Господу помолимся. О святом храме всем и с верою, благоговением и страхом Божьим, входящих вонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Да избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрость.
2: Слава Богу, Слава!

нашего Преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергиева Посадского и Дмитровского, братью святые обители сия, вас и всех православных христиан, запоминен Господь вам по царствии Свое, всегда ныне и присно, и во веки веков.

0: блаженных, честных, дарим Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О святем храме, всем и с верой, благодарим.

0: избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, спаси, помилуй, сохрани.

мирные и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Святую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши

Слава предать Господа нашего Иисуса Христа, и любви Бога и Отца, и причастие Святого Духа, будь со всеми.

Ищите от нее силь, я есть кровь моя, Нового Завета, я же за вы и за мной.

Славно, о Пресвятей Пречисти, Преблагословенней, славней Владычице нашей Богородице и Пресно Деве Марии.

Помяни, Господи, великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и свято-троицы Сергиевой Лавры, священного архимандрита и господина нашего преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергиева Посадского и Дмитровского, и же даруй святым твоим церквам мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих слово твоя истины,

0: Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Бога, Спаса нашего Иисуса Христа, со всеми вами.

0: святые, помянувши паки и паки, миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О принесенных и освященных чистые даре Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Якобы человека любит Бог наш, прием его святые, пренебесные, мысленные, свой жертвенник, во неблагоухание духовного. Вознеспось нам божественную благодать и дар Святого Духа помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Избавитесь нам от всяких

0: мирное, верно наставника, хранителя души телес нашего Господа просим. Прощение, оставление грехов и прегрешений нашего Господа просим. И полезно душам нашим и мира, мира для Господа просим. Прочее время живота нашего в мире и покаяния скончать у Господа просим. Христианские кончины живота нашего безболезненно, непостыдно, мирные и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Соединение веры и причастие Святого Духа, испросивши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Дерзновением неосужденно, смейте призывать и тебе, небесного Бога Отца, и глаголати.

0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, сегодня пошла четвертая неделя по Пасхе, и называется она неделей о расслабленном. Господь исцелил человека, который 38 лет был лишен всякого движения. Он лежал около купели, наполненной водой, и когда ангел Божий возмущал воду, то первый, который входил в эту воду, исцелялся, а ему не было кому спустить в эту воду. И вот Господь наш Иисус Христос пришел на эту купель, чтобы исцелить этого человека, который не мог сам спуститься в воду. Господь спросил его: «Хочешь ли быть здоров?» С одной стороны, странный вопрос, лишний, а с другой стороны, нет. Нельзя человека исцелять насильно. Нужно, чтобы человек имел веру, чтобы через желание открывались двери сердца и было где Богу действовать. Вот, например, человек попадает в тюрьму, сидит там 10-15 лет, пока срок его не окончится, он выходит на свободу. Казалось бы, нужно радоваться, но нет. Мир не сразу принимает такого человека. Работы нет, жить негде, не во что одеться, нет чего кушать. И такой человек отчаивается, опять совершает преступление и попадает в ту среду, которая для него уже привычна. Ему там хорошо. То же касается и грехов человеческих. Человек вначале борется с грехами, и у него он не очень получается. Он унывает, отчаивается и думает, что я уже никогда и не изменюсь. Махает на себя рукой и в таком греховном положении продолжает жить. Поэтому Христос недаром спрашивает: «Хочешь ли быть здоров?» Он отвечает: «Хочу». Он не обижается на Спасителя, не сердится. 38 лет проболевший. Вопрос имеет некое испытание веры. Этот человек хочет исцелиться, но у него нету помощника, который бы опустил его в купель по возмущении воды. Нужно, чтобы люди помогали людям. Богу не угодно, чтобы людям помогали ангелы физически. Богу угодно, чтобы люди помогали людям. Чтобы человек являлся для другого человека как бы ангелом-хранителем. Ты в беде, тебе помогли, ты в унынии, тебя утешили. И этот больной говорит Спасителю: человека не имам, который помог бы мне спуститься в купель. дорогие братья и сестры, мы тоже очень часто нуждаемся в помощи ближнего, помощи друг от друга. И Господь наш Иисус Христос стал человеком, чтобы быть близким каждому из нас. И там, где не хватает помощи от таких людей, как мы, там сам Господь, Сын Божий, приходит на помощь и помогает людям. Господь пришел к этому расслабленному, чтобы показать на нем свою власть и силу. Он не требует от него, чтобы он зашел в купель, спустился в воду. Он говорит: «Встань, возьми постель твою и ходи». А это была суббота, день покоя. Евреи возмутились: «Как так ты взял постель свою и ходишь?» В субботу нельзя было делать никакой работы. А то, что человек 38 лет был без движения, они этому и не удивляются. Странная слепота. Человек не замечает большое, а маловажное видит. Евреев эта скрупулезная мелочность привела в конце концов к богоубийству. Потом, попозже в храме, исцеленный встречается опять со Христом, и Господь говорит ему: «Вот ты здоров, смотри, не согрешай больше, чтобы не было тебе чего хуже». Здесь Христос показывает нам связь между грехами и болезнями. Евангелие связывает грехи и болезни вместе. Поэтому и желательно, чтобы в каждой больнице, поликлинике должен быть храм, как и раньше было, чтобы больной мог перед операцией, скажем, принести покаяние, причаститься святых Христовых тайн. И болезнь бы скорее проходила. Нужно и лечиться, и молиться. Тогда больше будет надежды на выздоровление. Между грехом и болезнью есть твердая, нерушимая связь, которую Господь нам сегодня и открывает в своем Евангелии. И последнее хочется напомнить вам и себе, дорогие братья и сестры, что слово у Христа – это дело. Как у псалмах Давида написано: «Той рече и быша, той повеле и создашеся». Для Господа нет ничего невозможного. Встань, возьми постель твою и ходи. Больной, который почти 40 лет лежал, встал и пошел. Вот такую евангельскую историю предлагает нам Святая Церковь в сегодняшний день. Будем, дорогие братья и сестры, стараться противиться злу, преодолевать наши слабости и пороки, чтобы с помощью Божией достичь вечного блаженства в Царстве Небесном. Аминь. Христос воскресе!
1: Воскресе!

Sachen verdienen.

Победы, як отвіє сего істину Христос, Син Бога Живаго, пришед в мир грешния спасти, от них же первый есть мас. Ищи веру, як посеє самое пречистое тело Твое, и сия самая нечестная кровь Твоя. Молюсь обо Тебе, помилуй меня, и прости мне прегрешение моя, вольная и невольная. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Бесподобный меня, неосужденно причаститесь и причистых Твоих таинств, оставление грехов моих и жизнь вечную. Аминь. Вечери Твои я, тайные днесь, Сыне Божий, причастником я Твоими, ибо врагом Твоим тайно повем, милобзание чедам я по Иуда, а яко разбойник исповедую Тя, именем Господи во царствии Твоем. Да не в суд или в осуждение будет не причащение святых Твоих тайн, Господь, но исцеление души и тела. Аминь. Причащаться могут те, которые исповедовались, допущенные духовником до святого причащения и после полунощи ничего не вкушали.

Thank you.

Thank you.

благословит Господь Яву не Твое.

行こう。

Господи же, божественный, святый, пречистый, бессмертных, небесных и животворящих, страшных христовых тайн, достойно благодарим Господа. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, мы благодатью. День весь совершен, свят, перед и безгрешен, и спросившим сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

благословляй и благословляй святе Господи, освящай на тело уповающее, спаси люди Твоя и благослови достояние Твое, исполнение церкви Твоя сохрани, освяти любящие благолепие Богу Твоему, и тех воспрослави, пожесть Твоей силой, не остави нас, уповающих на Тебя, мир, мир этим удары, всеком Твоим священникам, воинству и всем людям Твоим, яко всякое неблагов, и всегда совершенствующе есть, сходя от Тебе, Отца Светов, и Тебе славу, и благодарение, и покаяние воссылаем Отцу, и Сыну, и Святому Богу.

Сколько чистая своя матери, славный кисти актуальных апостол, Питера Иоанна, архиепископа Константинограда, Златоустского, преподобного Богоносного Отца нашего Сергия, Игумена Радонежского философа, святых Иннокентия, Борисова Московского, святых и праведных, Бога Отец, святых Иоанновских святых, милуйте спасет нас, всякого благ, и человека любит.

0: Слава Тебе, Боже!
1: Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отринемеси грешного, но общниками будьте святые Твои сподобивайся. Благодарю Тебя, яко меня недостойного причаститесь и причисти Твоих небесных даров сподобивайся. Но, Владыка, человек, любящий нас ради умери же и воскреси, и даровал нам страшное сие животворящее таинство, в благодеянии и освящении душ и телес наших, даже быть и семя мне во исцеление души же и тела, в отгнании всякого сопротивного, просвещение очи и сердца моего, в мире душевной моей силы, в веру непостыдную, в любовь нелицемерную, во исполнении премудрости в соблюдении заповедей Твоих, привержение Божественной Твоей благодати Твоего Царства и присвоение. Да во святыми Твоими теми сохраняя Твою благодать, поминаю всегда, и никто бы себе живу на Тебе нашему воду и Своему благодетелю, и так усего житие и шета от надежды живота вечного, пресносущий достойный покой, и держи празднующий глаз непрестанная и бесконечная свада зрящая Твоего лица, но проту незреченную Ты бы и истинное желание, и незреченное веселье любящих Тя, Христе Боже наш, и Тя поется Тварь во веки. Аминь. Владыка, Христе Божий, Царю веков, Свидетелю всех, благодарю Тебя всех, ежемися под благих и причащений, причистых и животворящих Твоих таинств. Молю во Тебя, Боже, и Человеколюбче, сохрани меня под кровом Твоим и синей крову Твоею, и даром и чистую совестью, даже до последнего моего вздыхания, достойно причащать и все святых Твоих, в оставлении грехов в жизнь вечную. Ты быси хлеб животный, источник святых, не податель благих, и Тебе славу воссылаем с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Дал бы пищи мне плоть Твоей волею, огненцы и опаля недостойная, да не полиши меня, Святителя мой, плачу же против воуды моя, во вся сустава утробу сердца, попыли терни всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, суставы утвердись косми в купе, чувств просвети простую пятерицу, всего меня спризвозди страху Твоему, приступ покрыся, бледи же, и сохрани меня всякую дело слова души тленного, очисти умы и вкорси меня, удобри в разуме и просвети меня, покажи мне Твое силение единого Духа, и не к тому силение греха, да яко Твоего дому входом притещением, яко огня меня бежит всяк злодей, всяка страсть. Молитвенника Тебе приношу вся святые чины начале же бесплотных, причащу Твоего премудрого апостола, к сим же Твою несокерную чувству Матерь, их же мольбы поутробнее прими Христе мой, и Сыном Святой Содевой Твоего Служителя. Ты, ибо и все освящение едины наших, Божия души светлость, и Тебе липо подобно, яко Богу, и водыцы славу всего славяем на всяк день». Тело Твое Святое, Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет мне в живот вечный, кровь Твоя честная в оставлении грехов. Будет же мне благодарение сие в радости, здравии, веселье, страшное же и второе, пришествие Твое с подобиями грешного, стать и единственное слава Твоя, молитвами причистой Твоей Матери и всех святых, Пресвятая Водичица Богородице, свете помраченной моей души, надежда по крови прибежище, утешение и радование мое, благодарю Тебя, Господу, обвимяйся недостойного причастника быть, причистого с тела и честной крови Сына Твоего, но родшую истинный свет, просвети мое умное очи сердце, и же источник бессмертия родшая, а животвори меня в умер членного грехом, и же милостиво Богу любовь утравная Мати, помилуй меня и дожми умиление и сокрушение в сердце моим, и смирение в мыслях моих, и воззваниях, пленении их, помышлениях моих, и сподоби меня до последнего издыхания, неосущенно принимать и причистой тайны освящения, в исцелении души же и тела, и подашь мне следствие покаяния и исповедания, вы же пейте и славите Тебя, постядни живота моего, яко благословенный сил во веки веков. Аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по кругу Твоему с миром, и яко видишь то, чем мое спасение Твое, еже и сил готова пред лицем всех людей, свет в откровении языков, славу людей Твоих, Израиля, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне, и во веки ухов. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши.

0: прошение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Уст Твоих, яко же светлость огня во сиявшую благодать, вселенную просветение и серебро в любви мира без сокровища снизка, высоту нам смиренной мудрой показан на Твоими славы Сына Козуе, Отче Иоанне Золоту Устье, молись Богу Христа Богу, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от Небес преуси Божественная благодать, и Твоими устами вся учище, поклоняйтесь в Троице Единому Богу, Иоанне Золоту Устье, всей Божией непреподобне, достойно хвалим Тебя, и сибо наставник, как Божественно являя, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Аще во гроб снишел и себе смерти, но адову разрушил си силу, и воскрес си, яко победитель Христе Божий, жена мира носит сам вещавы, радуйтесь, и Твоим апостолам мир даруй, паче подаяй воскресение. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.
1: Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
0: Честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тебя величаем.
1: Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе!
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне, и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Святейший Владыка, благослови.
1: Воскресе из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвы Пречистая Своя Матери, и живо святых Отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Града, Златоустого и всех святых, помилуй и спаси нас, это благ и человеколюбие. Христос воскресе! Христос воскресе!
2: Христос
0: Христос воскресе из мертвых смертью, смерть поправ, и сущему гребе живо дорвав. Христос воскресе из мертвых смертью, смерть поправ, и сущему гребе живо дорвав. Христос воскресе из мертвых смертью, смерть поправ, и сущему гребе живо дорвав. И нам дарова живот вечный, поклоняемся его тридневному воскресению.

Christus, was geht denn?

0: Благословен Бог наш, всегда и ныне пресне, во веки веков.
1: Аминь. Христос воскресе из мертвых, к смертью смерть поправ, Иисущему гробе к живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущему гробе к живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущему гробе к живот даровав. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, чисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети исцеление мощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое Царство и сила, и слава Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно во веки веков.
1: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Коль возлюблено оселение Твое, Господи, сил, желает и скончивается душа моя во дворе Господней, сердце мое и плоть моя возрадовастася Бозе живи. Ибо птица обрети себе храмину и горница гнездо себе, и держа положит тенцы своя, алтари Твоя, Господи, сил, Царю мой, Боже мой, блаженни живущие в дому Твоем, веки веков восхвалят Тебя, Божен муж, ему же есть заступление у Тебе, восхождение в сердце своем положи, Твою доль плачевную место еже положи, и во благословение даст законополагай. Пойдут от силы в силу явиться Бог богов в Сионе. Господи, Боже, силу слыши молитву мою, внуши Божий Яковль, защитничи наш весь Божий, призви на лице Христа Твоего, яко лучше день един во дворик Твоих паче тысяч, и изволи их приметатися в дому Бога моего паче, ниже житими в селениях грешничьих, яко милость и истину любит Господь, Бог благодати славу даст, Господь не лишит благих, ходящих не злобием. Господи, Боже, сил блажен, человек уповай на Тя. Боговолил иси, Господи, землю Твою возвратил иси, плен Яковль, а оставил иси беззаконие людей Твоих, покрыл иси вся грехи, укротил иси весь гнев Твой, возвратился иси от гнева ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас. И да вовеки прогневаешься на ныне простреши гнев Твой трудов рот. Боже, Ты обращайся, оживишен, и люди Твои возвеселятся Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою, спасение Твое дашь нам. Услышу, что речет о мне Господь Бог, и кричит мир на люди Своя, и на преподобные Своя, и на обращающие сердца к Нему. А паче близ боящихся Его спасения Его, вселите славу в землю нашу. Милость, истина, стретостася, правда и мира в обызастася, истина от земли воссия, и правда с небеси приниче, ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, правды пред ним предыдет и положит в путь стопы своя. Преклони, Господи, ухо Твое, услыши мя, яко нищий у Бог есть маз, сохрани душу мою, яко преподобен есмь. Спаси раба Твоего, Боже мой, бывающего на Тя, помилуй меня, Господи, как Тебе воззову весь день. Возвесели душу раба Твоего, я как Тебе взяк душу мою, яко Ты, Господи, благ и кроток и многомилости всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою, вонми глаз умоления моего, день скорби мы возва к Тебе, яко услышал Мессии. Несподобен Тебе, Бозе Господи, несподи ум Твоим. Все языцы елики сотворились, и придут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое, яко вели, если Ты творяй чудеса, Ты си Бог един. Настави меня, Господи, на путь Твой, пойду в истине Твоей, да возвеселится сердце мое, боятесь имени Твоего. И исповемся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое в век. Я по милости Твоей велена мне избавлюсь и душу мою от ада преисподнейшего. Боже, законопреступницы, восташа на мя, и сон державный изыскаша душу мою, и не предложишь Тебе пред собою. И Ты, Господи, Боже мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый истинный, призри на мя и помилуй мя, дашь державу Твою отроку Твоему, и спаси сына рабы Твоя, сотвори со мною знамени во благо, и да видеть ненавидящими постыдятся, яко Ты, Господи, помог мне, утешил меси, сотвори со мною знамени во благо, и да видят ненавидящими постыдятся, яко Ты, Господи, помог мне, утешил меси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресны во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Да веселятся небесные, да радуется земная, яко сотвори державу мышцею свою, Господь, поправ смертью смерть, первенец мертвых пысть, из чрева адова избавены соподатья мирови, вели в милость, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И жена сради рождейся, девы распятий, потерпев боги, испровергай смертью смерть, и воскресенье явля яко Бог. Не презри, я же создалась рукою Твоею, яви человеку любя Твоей милостиве, прими родшую Тебя Богородицу, молящуюся за ны, и спаси, спаси наш, люди отчаянные, не предашь нас до конца имени Твоего ради, и не разори завета Твоего, и не отстави милости Твоей от нас, Авраама ради возлюбленного от Тебе, и за Исаака, раба Твоего Израиля, святаго Твоего, Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресны, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святые, посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое царство и сила, и слава, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне присно во веки веков.
1: Аминь. Душу мою

0: Господи помилуй. И же на всякое время и на всякий час, на небеси и на земли поклоняем и своим и Христе Боже, долготерпеливее, много милости, много богоутробнее, и же праведной любви и грешной милой, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наше счастье и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зов и болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, да поучением их соблюдаем и наставляем их, достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, и это благословенный сила веки веков. Аминь. Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослову родчую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейший Владыка благословим.
1: Боже вощретренные, благословенные, просветились отмананы, помилуйны.
0: Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, долготерпевый о наших согрешениях, и даже до нынешнего часа приведи нас, кончен животворящим, древе вися, богоразумному разбойнику, и же в рай пути сотворился вход, и смертью и смерть изрушилась, очисти нас, грешных и недостойных раб Твоих, согрешихом бой беззаконного хаменесны, достойни возвести часа нашей, возрети на высоту небесную, за не оставихом путь правды Твоей, ходихом волях сердец наших, но молим Твою безмерную благость, пощади нас, Господи, по множеству милости Твоя, и спаси нас имени Твоего ради святаго, яко исцезоши в суете дни наши, и изми нас из руки сопротивного, и остави нам грехи наши, и умертви плотское наше мудрование, до ветхого отложивши человека в нового облицемся, и Тебе поживем нашему Владыце и Благодетелю, и так и Твоим последующим повелением вечный покой достигнем, и держи есть всех веселящихся жилище, Ты бойся воистину, истинно веселье и радость любящих Тя, Христе Боже наш, и Тебе славу высылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым Благим, и животворящим Твоим Духом ныне присно, и во веки веков. Аминь.
1: Благословен Бог наш всегда, ныне присно, во веки веков.
0: Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе к живот даровав, Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе к живот даровав, Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе к живот даровав, придите поклонимся Цареве нашему Богу, придите поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу, придите поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Благослови души моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился и сизело, во исповедание велепо, то облекся си, одеяйся светом, яко ризою, простирай небо, яко кожу, покрывай водами превыспрение свое, полагай облаки на восхождение свое, ходя и на криву ветреню, поли ангелы светлых и слуги свои помень огненный, основая землю на тверди, я не преклонится век века, бездны, яко риза одеяния, на горах станут воды, от запрещения Твоего побегнут, от глаза грома Твоего боятся. Восходят горы и не сходят поля вместо, и же основал Исеем. Предел положил Исеем, Боже, не придут, и же обратятся покрыть землю. Посылая источники в дебри, посреди гор пойдут воды. Но появятся звери сильные, ждут анагри в жажду свою. На ты птицы небесные привитают от среды камени, дадят глаз. Напояй горы от превыспенник своих, от плода дел твоих насытится земля. Прозябай траву скотом и звак на службу человеком. Извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека, умастите лица елеем. И хлеб сердце человека укрепит, насытится.

0: Трибопольская, кедр ливанский, их же и сина сотив. Там птицы во гнездятся, и родиво жилище предводительствуют ими. Горы высокие ленем, камень прибежище зайцем. Затворил есть луну во времена, солнце поздно запад свой. Положил седьмой быть с ночь, в ней же пройдут все звери дубравни. С кем не рыкающего скидите взыскать от Бога пищу себе. Воссия солнце, и собравшися, и вожек своих лягут. И изыдет человек на дело свои, на дело не свои до вечера. Эко возвеличишься дело Твое, Господи, вся премудростью сотворилась, и исполнится земля твари Твоя, сие море великое и пространное, там и гади их же нечисла, животное малое с великими, там и корабли приплавают, змей сей Боже создал и ругатись ему, всяк тебе чаю дать и пищу вам благо время, давшу тебе им соберут отверши тебе руку, всяческое исполнится благости, от райши же тебе лица возметутся, от ими же дух их исчезнут и в перцию возвратятся, после же духа твоего и созиждутся, и обновишь лице земли, будет слава Господня вовеки, возвеселится Господь о делях своих, презирая на землю и творяя трястись, прикасайся к горам и дымятся. Воспою Господи, и в животе моем пою Богу моему, дон держи есть. Да усладится ему беседа моя, же возвеселюсь о Господе. Да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, яко же не быть им. Благослови душа моя Господа, солнце позна запад свой. Положилась тьму и бысь ночь, яко возвеличившися дела Твои, Господи, вся премудростью сотворилась и. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!
1: Миром Господу помолимся!
2: Господи, помилуй!
1: О слышном мире и спасении душ наших Господу помолимся!
2: Господи, помилуй!
1: Мире всего мира, благостояние святых Божьих, церквей, соединение всех, Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: О святом храме всем, с верой, благоговением и страхом Божьим, входящих вонь, Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: О великом Господине, Отце наше, о святейшем Патриархе Кирилле, о Господине нашем, Преосвященнейшем Епископе Кирилле, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, а всем причте и людям Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: А все начальствующих, учащих и учащихся Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: О богохранимой стране нашей, властях и воинстве я, Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: О святые обители сей, граде сем, всяком граде стране и верую живущих в них, Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и времени мирных, Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных и о спасении их, Господу помолимся.
2: Господи,
1: о, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
3: Всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков.

0: Склони сердце мое славе славу Каста, не пчевать именно о грехе с человеком, делающими беззаконие, и не сочтусь со избранными, накажет мне править их милости, обличит мне, или же грешно, когда не намастим новые мои я, яко еще и молитву моя во благоволению, как пожертвуешь обреками, не суди их. Услышится благоволи мои, яко возмогоши, яко толще земли просидися на земле, расточившися гости в приаде. Я как тебе, Господи, Господи, Отче мой, на тебя уповахнет ты мне душу мою. Сохрани меня от сети юже, составившим я от соблазн, делающим беззаконие. Падут во мрежу свои грешки, съедини, и с вас гонди же приду. Гласом им ко Господу возвах, гласом им ко Господу помолиться. Пролью пред ним моление мое, печаль мою пред ним возвещу. Унидающий сзади от меня духу моему, и ты познался и стези мое. Наводи всем, бо не может когда вскрыши сеть мне. Смотря ходи свои взгляды, и не без знаю мне. Погибли бедство от меня, не взыскай душу мою. Возвах тебе, Господи, рех, ты и все упование мое, часть моей силы земли живых. Возьми молению моему, я посмирился зело, избави меня от гонящих меня, погребившихся бачи меня. Изведи из темницы душу мою, исповедуй деси имени Твоему, и не ждут праведницы, донди же воздайся мне. Из глубины возвах Тебя, Господи, Господи, услыши глаз мой, да буду души Твои внемлющи глазу моления моего.
1: Ащи беззаконие, Господи, Господи, Господи, кто постоит?

Благословенный Господи, научи меня оправданием Твоим. Благословенный Владыка, вразуми меня оправданием Твоим. Благословенный Святый, просвети меня оправданием Твоим. Господи, милость Твоя, вовек делу руку Твою не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает Отцу и Сыну и Святому Духу.

0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Вечера всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Ангела мирно, верно, наставника, хранителя души телес наших у Господа просим. Прощение, оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим. Прочее время живота нашего в мире и покаяние скончать у Господа просим. Христианские кончины живота нашего безболезненно, непостыдно, мирно и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков.

Господи, помилуй нас, помилуй нас, помилуй нас, слава Отцу и

Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молимся, услыши и помилуй. Еще молимся о великом Господине, Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле и все во Христе братья наши. Еще молимся о богохранимой стране нашей, властях и воинстве и я, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Еще молимся о блаженных и преснопамятных создателях святые обители сия и о всех прежде почивших отцах и братьев, здесь лежащих и повсюду православных. Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов рабов Божиих, Преосвященного наместника епископа Кирилла, с братьями святые обители сия. Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестном храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людей, ожидающих от Тебе великие и богатые милости.

Слава Вышнему Богу на земле, не в человеке благоволение. Господь снимать следующие уста моя, вознеся славу Твою. Господи, снимать следующие уста моя, вознеся славу Твою. Господи, что со мной, что жайми, что жающими, мнозе восстают на меня, мнозе глаголят души моей, не спасение в Боже Его. Ты же, Господи, заступник мой, и слава моя, вознося главу мою. Гласом моим по Господу возвах, услышь меня, горы святые свои я. Ас уснух из папа, ставь я, по Господь заступит меня. Не боюсь от землю ты, о кресна падающих на меня. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой. Яко ты поразился, все враждующие мясуя, зубы грешников сокрушились и. Господнее спасение на людях Твоих, благословение Твое. Ас уснух из папа, ставь я, по Господь заступит меня. Господи, да не яростью Твоей влечишь и мне, не же гневом Твоим накажешь и мне. Яко стрела Твоя, он зоши во мне, утвердился на мне руку Твою. Несть исцеление в плоть, смать лица гнева Твоего. Несть мира в костях моих, лица грех моих. Яко беззаконие, мать, за душу главу мою. Яко время тяжко тяготеше на мне. Посмердешеся гниши рану от лица безумия моего. Пострадах и слепося до конца, весь день сетую хождав. Яко лядве моя наполнишься по ругане, денись исцеление плоти моей. Озлоблен бы и смирися до дела, и как от отдыхания сердца моего. Господи, пред Тобой все желания мои и воздыхания мои Тебе не утаися. Сердце мое смятися, ставь мне сила моя, и свет очи моей тони со мною. Друзи мои, спинем ко мне приближший сташа, и ближе мой далече меня сташа, и нужда усещущая душу мою, ищущая зла мне глагола пустуетная, вести на весь день поучаркуся, а же яко глух не слышу, и яко не отверзаю у своих, и бых яко человек не слышу, и не моего всех своих обличения, яко на тебя, Господи, уповав, ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко рев, да никогда порадует меся врази мои, и никогда побежатися нога моя на мя вели речи выша, яко аз на раны готов, и болезнь предо мной свыну, яко беззаконие вас еще и попекусь о гресе мое, врази же мой живот, укрепишися плачи мне, и умножь ненавидящие мя без странды, раздающими зла и возлагаю, благах у меня за не гоня благостыню, не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, помни помощь мой, Господи, спасение моего. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня. Помни помощь мой, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утвердию, пожада душа моя Тебе. Тебе, душа моя, ой, во множество Тебе плоть моя земли, пусть и не проходни, безводни. Таковыся тем я век все видите силу Твою, славу Твою. Я получу милость Твою, паче живот уснимай, похвалите Тебя. Так благословлю тебя в животе моем, по имени Твоем воздержу руце мои. Яко тук и масть, да исполнится душа моя, и усна моя радость, и восхвалится уста моя. Аще поминайся на постели моей, на утренних поучах сердца. Яко вылся помощник мой, крови крылу Твоей возрадуйся. Терпе душа моя, по тебе мне же прия, десница Твоя. Сие же суискаша душа во мне, от преисподней земли. И дадятся в руки оружие, части лица вам будут. Саша возвеселится, о Боже, похвалится вся длины сиди. Яко закратишься уста глаголющих неправедная. На утренних поучался в церковь былся помощник мой. И в крови крылу Твоей возрадуйся. Терпе душа моя, по тебе мне же прия, десница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Господи, Боже, спасение моего, водни возврат, нащепи Тобою. Да обнилит лица молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Яко исполнится зло душа моя, и живот на аду приближися. И мне нет бы снисходящими в гроб, бых яко человек без помощи мне к свободе. Яко язвы не спящий в гробе, и же не помянусь к тому, и те от руки Твоя треновение выше.
положившими брови преисподним всем на крещении смертней, на мне утверди себя, веспрося волны Твоя на белой синамя, ударище знаемых моих от меня, положившими мне все себе, предан бы ты не исхождал, отче мой, изнемог гость от нищеты, возвал Тебе, Господи, везде, воздев Тебе в отцы мои, душ, и для меня Твоими творивши чудеса, ли врач воскресят, исповедится Тебе, и да повесть Твоего гробе милость Твою истину Твою в погибели, и да познано будут во тьме чудеса Твоя, правда Твоя земли забвений. Я Себе, Господи, возвах, и утром молитва моя притворится, спою, Господи, отрежешь душу мою, отвращаешь лице Твое от меня, нищий с массы в трудях от юности моя, вознешься мне весь из не могу, на мне придушу гневе Твое устрашение Твое возмутишь меня, обы душами Якова да везде не держаши меня в купе, удались от меня друга искреннего и знаемых моих острастей, Господи Боже, спасение мое, во дни возвах и в ночи пред Тобою, да внидет пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, благослови душе моя, Господи, вся внутренняя моя, имя Святого Его, благослови душе моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего все беззаконие Твоя, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от исцеления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего благи желания Твое, обновиться Якова в юность Твоя, даря милостыне Господь и судьбу всем обидимым, сказав пути Свое Моисею, сыновом Израилем, хотение Своя, щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, не же век рождует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, не же по грехам нашим воздал есть нам, Яко по высоте небес не от земли, утвердил ей Господь милость свою на боящейся Его, и лико стоят восток от запад, ударил весь от нас беззаконие наше, яко же щедрый Отец Сына, щедрый Господь боящийся Его, яко той познал создание наше, помянул яко перси сны, человек яко трава неба, яко свет сильный, так и цветет, яко дух пройдем не огни не будет и не познает тому место своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на Сыне Сынов, хранящий завет Его, и помнящих заповеди Его Творителя, Господь на небесе уготовил престол Свой, и Царство всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости, творящие Слово Его, услышите глас словес Его, благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его, благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычества Его благослови душе моя Господа, на всяком месте владычества Его благослови душе моя Господа, Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не внидя в суд с рабом Твоим, яко не оправдывайся пред Тобою всяк живый, яко погнал враг душу мою, смирил землю живот мой, посадил меня стенных, яко мертвое века, и уныл во мне дух мой, во мне смятися сердце мое, помяну дни древние, поучися во всех делях Твоих, творениях руку Твоя поучася, воздев Тебе руки мои, душа моя, ко земля безводная Тебе, скоро услыши меня, Господи, исчезе дух мой, не отвратя лица Твоего от меня, уподоблюсь нисходящим ров, слышу на сотвори меня за утро, милость Твоя по ночам пова. Скажи мне, Господи, путь Божий, пойду я, к Тебе взяв душу мою, изми меня от прах моя, Господи, к Тебе прибегу, научи меня творить и волю Твою, яко Ты си Бог мой, дух Твой благий наставит меня на землю праву, имени Твоего ради, Господи, живиши меня, правдой Твоей изведешь от печали душу мою, и милостью Твоей потребишь враги моя, и погубишь вся служащие души моей, яко аз раб Твой есть, услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не внидя в суд с рабом Твоим, услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не внидя в суд с рабом Твоим, дух Твой благий наставит меня на землю праву, слава Отцу и Сыну и Святому Духу на ней присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

0: всего мира, благостояние святых Божиих, церквей и соединение всех, Господу помолимся. О святом храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих вонь, Господу помолимся. О великом Господине, Отце нашем, святейшем Патриархе Кирилле, и о Господине нашем, Преосвященнейшем епископе Кирилле, в честь Нем Пресвитерстве во Христе Диаконстве, о всем причте и людях Господу помолимся. О везде начальствующих, учащих и учащихся Господу помолимся. О богохранимой стране нашей, властях и воинстве, и я Господу помолимся. О святей обители сей, граде сей, всяком граде, стране и верую живущих в них, Господу помолимся. О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временных мирных, Господу помолимся. О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных и о спасении их, Господу помолимся. О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предади.
1: Слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно во веки веков.
0: Бог Господь, явися нам, благословен гряды во имя Господне, исповедайтесь, Господи, века благ, века век мир.

и ныне и присно во веки веков. Аминь. К Тебе, Господи, воздвигох душу мою, Боже мой, на Тебя уповах, да не постыжусь вовек. Ниже да посмеют меся вразимы, ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконную еще вообще. Пути Твои, Господи, скажи ими, стезям Твоим научи меня, настави на истину Твою научи меня, как Ты си Бог, спас мой Тебе терпех весь день. Помяни щедро Ты, Твоя, Господи, милость Твоя, яко от века суть, грех юности моя и неведение моего не помяни, по милости Твоей помяни меня Ты ради благости Твоей, Господи. Благ и прав Господь всего ради законоположиться грешающим на пути, наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути Господни милости истинно взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой много боясь. Кто из человек, боясь Господь, законоположит ему на пути Его же из воли. Душа Его во благих водворится, и семья Его наследит землю. Держава Господь боящихся Его и завет Его явит им. Очи мои, вынука Господа, яко то исторнет от сети нози мои. Призови на меня и помилуй меня, яко единород и нищий есть мать. Скорби сердца моего умножившись от нуж моих, изведи меня. Вишь смирение мое, труд мой, остави все грехи мои. Вишь враги мои, яко умножившись, и ненавидением неправедного ненавидишь меня. Сохрани душу мою, избави меня, да не постыжусь, яко уповах на тебя. Не злобью и праве прилепляхся мне, яко потерпех тебя, Господи. Избави, Боже, Израиль от всех скорбей его. Суди мне, Господи, яко с незлобы моей ходих, и на Господа уповая не изнемогу. Искуси меня, Господи, испытай меня, рожди утробы моя и сердце мое, яко милость Твоя пред очима моим и есть, и благогових во имя.

Ко беззаконие в десницах исполнится мзды, а же не злобы мое ходив. Избави меня, Господи, помилуй меня, нога моя стану правоте, в церковь благословлю Тебя, Господи. Господь, просвещение мое, спаситель мой, кого боюсь, Господь, защитник живота моего, от кого устрашуся, никогда приближайтесь на меня злобующим, еле снести плоти моя, оскорбляющая меня и вразимая ти изнемогоши и подоша, аще ополчится на меня полк, не убоится сердце мое, аще восстанет на меня брань на него. А суповах, единый просих от Господа, то взыщу, еже житими в дому Господне все дни живота моего, зретими кресту Господне, посещайте храм святый Его, яко скры меня в селении своем, в день зол моих покрый меня, в тайне селения своего, на камне вознесе меня, и ныне се вознесе главу мою на враги моя, абы дох и пожрог в селении Его жертву хваления, воскликновения, пою и воспою Господи. Услыши, Господи, глас мой, им же воззвав, помилуй меня и услыши меня. Тебе речи сердце мое, Господи, защу. Взыскав Тебе лицем и лица Твоего, Господи, защу. Не отврати лица Твоего от меня, и не уклонись гневом от раба Твоего. Помощник мой буди, не отрини меня и не остави меня, Боже, Спаситель мой. Яко отец мой, мать моя, оставится меня, Господь же восприят меня. Законоположи мне, Господи, в пути Твоем, и настави меня на стезю правую, враг мой кради. Не предашь мне в души стужающих Миякова, Саша на меня, свидетели неправедни, солга неправда себе. Веру видите, благая Господня на земле живы. Потерпи, Господу, мужайся, докрепится сердце Твое, и потерпи, Господа, слава Отцу и Сыну.

ныне и присно, во веки веков. Аминь. Тебе, Господи, воззову, Боже мой, да не примолчишь от меня, да никогда примолчишь от меня, подоблюсь и нисходящим в ров. Услыши, Господи, глас моления моего, внегда молитимися к Тебе, внегда воздите мир руцы мои к храму святому Твоему. Не привлеци меня, согрешники, сделающие меня правду, не погуби меня, воголющим мир с ближними своими, злажи в сердцах своих. Дашь им, Господи, по делам их и по лукавству начинаний их, по делам руку их дашь им. Воздашь воздаяние их им, яко не разумеши в дела Господни и в дела руку Его, разоришь я, не создиждешь я. Благословен Господь, яко услыши глас моления моего, Господь, помощник мой, защитник мой, на Него упова сердце мое, и поможи мне просвети плоть моя, и волю мою исповемся Ему. Господь, утверждение людей своих и защитель спасения Христа своего есть. Спаси люди Твои, благослови достояние Твое, паси я, возьми я до века. Принесите, Господи, Сыны Божии, принесите, Господи, Сыны Овни, принесите, Господи, славу и честь. Принесите, Господи, славу имени Его, поклонитесь, Господи, во дворе святим Его. Глаз Господень на водах, Бог славы возгреми, Господь на водах многих. Глаз Господень в крепости, глаз Господень в великолепии, глаз Господа, сокрушающего кедры. И строит Господь кедры ливанские, и снит яко тельца ливанска, и возлюбленный яко сын единорож. Глаз Господа, пресецающего пламени огня, глаз Господа, стрясающего пустыню, и стрясет Господь пустыню кадийскую, глаз Господень, совершающий елени, и открыт дубравый в храме Его всякий глаголит славу. Господь потоп населяет, и сядет Господь царь век. Господь крепость людям своим даст, Господь благословит люди своим миром. Вознесу тебя, Господи, яко подъял меси, и не возвеселилось и врагов моих о мне. Господи, Боже мой, воззвах Тебе и исцелил меси. Господи, возвелось от ада душу мою, спасла семья от нисходящих врагов. Оте, Господи, преподобнее Его, исповедайте память святыни Его. Яко гнев в ярости Его и живот воли Его, вечер вдорится, плача за утро радость, а жерех в обилии моем не подвижуся вовек. Господи, воля Твоя, подашь добро Тебе мою силу. Отвратил же и лице Твое, бых смущен. К Тебе, Господи, воззову и к Богу моему помолюсь, якая польза в крови моей. Внегда сходите, милое исцеление, еда исповедца Тебе, перстили.

возвестит истину Твою. Слыши, Господь, и помилуй меня, Господь, будь помощник мой. Обратилась и плач мой в радость мне, растерзалась и в ретище мое, припоясал меня с весельем. Я, когда успею Тебе, слава моя, и не умилюсь я, Господи Боже мой, век исповемся Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

ныне и пресне во веки веков. Аминь. На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь во век. Правдою Твоей избави меня, изми меня, преклони ко мне ухо Твое и ускори изъять меня. Буди мне в Бога защитителей, в дом прибежище, еже спасти меня. Яко держава моя, прибежище мое, си Ты, имени Твоего ради наставишь меня и припитаешь меня. Изведешь меня от сети сия, и раскрыши меня, яко Ты си защитель мой, Господи. В руце Твое предложу дух мой. Избави меня, си Господи, Божий истины, возненавиделась и хранящий святые в отче. А жена Господа уповал, возрадуюсь и возоселюсь о милости Твоей, як презрела еси на смирение мое, спасла еси от нужд душу мою, и неси меня затворил в руках вражек, поставил еси на простране нози мои, помилуй меня, Господи, як оскорблю, смятися ярости око моя, душа моя, утроба моя, яко исчезе в болезни живот мой, лето мое воздыхание, изнеможе нищетою крепость моя, кости моя сметошися. От всех враг моих бы в поношении соседа моим взяло, и страх знамя моим, видящий меня вон бежаш от меня. Забвен бых, яко мертв от сердца, бых, яко сосуд погублен, яко слышу гождение многих живущих, ко крест негда собрать сим, вкупе на меня приятие душу мою освящаша, а жена тебя, Господи, уповал, хрех ты, си Бог мой, в руку твою жребий мой, избави меня из руки враг моих от гонящих меня. Просвети лице Твое на раба Твоего, спаси меня милостью Твоею, Господи, да не постыжусь, яко призвав Тебя, да постыдятся нечестивые снидут в ад, немо да будут устны льстивые, глаголющие на праведного беззаконие, гордыни и уничижением, коль многое множество благости Твоя, Господи, и уже скрылась и боящимся Тебе, соделась и уповающим на Тебя, пред сыны человеческими, скрыши их в тайне лица Твоего от мятежа человеческого, покрыши их в крови от пререканий язык. Благословен Господь, яко удиви милость своего граде граждения, аже рех во исступление мое. Отвержен есть от лица очи Твоей, сего ради услышал, еси глас молитвы моей, я внегда возвал к Тебе. Возлюбите Господа все преподобные Его. Яко истинно искает Господь и воздает излишне творящим гордыню, мужайтесь и докрепится сердце ваше, все уповающие на Господа. Блажение иже оставишься в беззаконии, иже прикрышься греси. Блажен муж я мужа не вменит Господь греха, ниже есть в устях его лесть. Яко умолчах обет шаши кости мои, от еже звать имеясь день. Яко день и ночь о тяготе, на мне рука твоя возвратихся на страсти, да он земи терь. Беззаконие мое познах, и греха моего не покрыв грех, исповем на мя, беззаконие мое, Господи, и Ты оставил еси нечистие сердце моего. Зато помолится к Тебе всяк преподобный во время благопотребное, обаче в потопе вод мой, многих к Нему не приближатся. Ты еси прибежище мое, от скорби обдержащее мя, радости моя, избави мя от обдушевших мя. Вразумлю Тебя, наставлю Тебя на путь сей, вон же подешь, и утвержду на Тебя очи мои. Не будь я, как он немецким, женись разумом, браздами, уздою челюсти и хвостягнейший, не приближающихся к Тебе. Многие раны грешным, уповающих же на Господа милость обыде. Веселитесь о Господе, радуйтесь и праведнее, и хвалитесь все правое сердце. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предади.
1: Духа, ныне пресни во веки веков. Аминь.

Не пресные во веки веков аминь. Радуйтесь, праведня, Господи, правом подобает похвала. Исповедайтесь, Господи, ве в гуслях, во псалтире десятостройнем, бойте Ему. Воспойте Ему песнову, добре бойте Ему со восклицанием. Яко право слово Господне, и вся дела Его в вере. Любит милостыню и суд Господь, милости Господне исполн земля. Словом Господним небеса утвердившися, и духом уст Его вся сила их. Собирая яко мех воды морские, полагая в сокровищу бездны. Да убоится Господа вся земля от Него. Боже, да подвижутся все живущие по вселении, яко той речи и быша, той повелей создавшися. Господь разоряет советы языков, отметает же мысли людей и отметает советы князей. Совет же Господень вовек пребывает, помышление сердца Его в род и род. Блажен язык Ему же есть Господь Бог Его, люди, я же избрав наследие себе. С небесе презре Господь, видевся сыны человеческие, от готового жилища Своего презре на все живущие на земле, создав и наедине сердца их, разумевая на все дела их. Не спасается царь многою силу, и исполин не спасется множеством крепости своей я. Ложь, конь во спасение, во множестве же силы своей не спасется. Все очи Господни на боящие, Его, уповающие на милость Его, избавите от смерти души их и препятствий об глад. Душа же наша чает Господа, яко помощник и защититель наш есть, яко о нем возвеселится сердце наше во имя Святое Его уповахом. Буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же уповахом на Тя. Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его в устех моих, а Господи похвалится душа моя, да услышит кротцы и возвеселятся. Возвеличите Господа со мной, и вознесем имя Его в кубе. Взысках Господа и услыши меня, я все скорби моих избави меня. Приступите к Нему и просветитесь, и лица ваши не постыдятся. Все нищие возвай, Господь, услыши, и я все скорби Его спаси. Ополчится ангел Господень, окрест боящихся Его, и избавит их. Вкусите и видите, яко благ Господь, блажен муж иже уповает нань. Бойтесь Господа все святые Его, яко несть лишения боящимся Его. Богатые обнищавшие, взалкавшие, взыскающие же Господа, не лишатся всякого блага. Придите, чадо, послушайте меня, страху Господню научу вас. Кто есть человек, хотя и живот любя, и не видите благи? Удержи язык твой от зла, и усне твои еже не глаголоте льсти. Уклонись от зла, и сотвори благо, взыщи мира и пожени. Очи Господни на праведные, и уши Его в молитву их. Лице же Господне на творящее зло, и еже потребите от земли память их. Возваши праведнее, Господь, услыши их, и от всех скорби их избави их. Близ Господь сокрушенных сердцем и смиренные духом спасет. Многие скорби праведными от всех их избавит я, Господь. Хранит Господь вся кости их, ни един от них сокрушится. Смерть грешников люта, и ненавидящие праведного прегрешат. Избавит Господь души раб своих, и не прегрешат все

Пресный во веки веков, аминь. Суди, Господи, обидящий имя, побори, борющий имя, прими оружие, щит, восстань в помощь мою, и суди меч, и заключи сопротив гонящих мя, рцы души моей, спасение Твое есть маз, да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся мыслящими злое, да будут, як брах пред лицем ветра, и ангел Господень оскорбляя их, да будет путь их тьма и ползык, и ангел Господень погоняя их, яко туни с крышами пагубы сети свои, я в суе поносиши души моей, да приедет ему сетью же невесте, лови твою же скрыду, обымет и в сеть да впадет в нее. Душа же моя возрадуется о Господе, возвеселится о спасении его. Вся кость моя рекут, Господи, Господи, кто подобен тебе? Избавляя нищий из руки крепших его и нищего Бога от расхищающих его. Восставши на мне свидетели неправедней, я же не ведях во прошах умя. Воздаши мне лукавы, возблагаю и бесчадие души моей. Аз же внегда о нистужах умя, облащахся во бретище, смирях постом душ мою. И молитва моя в недра мое возвратится, яко ближнему, яко брату нашему, так угождах, яко плаче и сетуя, так осмиряхся, и на мя возвеселишися, и собравшися на мя раны, и не познах, разделишися и не умилишися, искусившими, подражнившими подражнением, поскрежетавши на мя зубы своими. Господи, когда узришь и устрой душу мою от злодейства их, отлев единородную мою, исповемся тебе в церкви мнозе, в людях тяжцах восхвалю тебя, да не возрадуются мне враждующими, неправедно ненавидящими, ту небомезающая очима, яко мне оба мирная глаголуху и на гнев лести помышляху, расшириша на мя уста своя реша, благо же видишь, очи наши, видел ися, Господи, да не примолчиши, Господи, не отступи от меня, восстань, Господи, во мне суду моему, Боже мой, Господи мой, напрю мою, суди мя, Господи, по правде Твоей, Господи, Боже мой, да не возрадуются мне, да не рекут в сердцах своих, благо же души нашей, ниже да рекут по жрохам его, да постыдятся и посрамятся вкупе раду, радующиеся злом моим, да облекутся в студы срам, вели речующие на мя, да возрадуются, возвеселятся, ходящие правды мои, я и дорекут выну, да возвеличится Господь, хотящие мира рабу Его, и язык мой поучится правде Твоей, весь день хвале Твоей. Благолет при беззаконной согрешати в себе, не из страха Божия предачи моего, яко ульсти пред ним обрести беззаконие свое возненавидите, глаголы устыга беззакония, лесть не восхоти разумейте, еже ублажите. Беззаконие помысли на ложе своем преста всякому пути не благу, а злобе жени негодова. Господи, на небеси милость Твоя, истина Твоя да облак, правда Твоя, яко горы Божие, судьбы Твоя бездна много, человеки и скоты спасеши, Господи. Яко умножил еси милость Твою, Божия, сыны вижа человечестей, в крови крылу Твоею надеетесь и имут, упиются от тука дома Твоего и потоком сладости Твоей я напоишь и я. Яко у Тебе источник живота, во свете Твоем узрим свет, пробави милость Твою ведущим Тя и правду Твою правым сердцем. Да не приедет мне нога гордыни, рука грешнища, да не подвижет меня, там о подошве все делающие беззаконие, из рыновения бывшие не возмогут встать.

и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Не ревнуй лукавно, ищем ниже завиде, творящим беззаконие. За некоторого скоро изшито, яко зелье злака скоро отпадут. Уповай на Господа, и твори благостыню, и насели землю, и упасишися в богатстве ее. Насладися, Господи, и даст тебе прошение сердца твоего. Открой ко Господу путь твой, и уповай на него, и той сотворит. И изведет, яко свет, правду твою, и судьбу твою, яко полудня. Повинися, Господи, и умоли его, не ревнуй спеющему в пути своем, человеку, творящему законопреступление. Пристань от гнева и остави ярость, не ревнуй же лукавного те. За нелукавнующие потребятся, терпящие же Господа те, и наследят землю. Ище малый не будет грешника, и взыщиши место его, и не обрящиши. Кротцы же наследят землю и насладятся в множестве мира. Назирает грешный праведного, ибо скрежещет дань зубы своими. Господь же посмеется ему, за не прозирает, и приидет день его. Меч извлекоши грешницы, напрягоши лук свой, не сложите у Бога, и нищие заклати правое сердцем. Меч их да внедет в сердца их, и луца их да сокрушатся. Лучше малое праведнику, паче богатство грешных много. За не мышцы грешных сокрушаться, утверждает же праведный Господь. Весть Господь пути непорочных и достояниях век будет. Не постоятся во время лютое, во днях глада насытятся, яко грешницы погибнут. Врази же Господни, купно прославитесь им, и вознестись, исчезающий, яко дым исчезоша. Заемлет грешный и не возвратит, праведный же щедрит и дает. Яко благословящие его наследят землю, клянущие же его потребятся. От Господа с тобой человеку исправляются, и пути его восхочет зело. Егда падет, не разбиется, яко Господь подкрепляет руку его. Юнейший бых, ибо со старекся, и не видях праведника оставлено ниже семени его, просящих хлебы. Весь день милует и взаим дает праведный, и семя его во благословение будет. Уклонись от зла и сотвори благо, и вселися в век века. Яко Господь любит суда, не оставит преподобных своих, вовек сохранятся. Беззаконницы же изженутся, и семя нечестивых потребится. Праведницы же наследят земли и вселятся в век века на ней. Уста праведного поучатся при мудрости, язык его возглаголит суд. Закон Бога его в сердце его и внезапно со стопы его. Смотряет грешный праведного и ищет ежу умертвите его. Господь же не оставит его в руку его, ниже осудит его, егда судит ему. Потерпи, Господи, и сохрани путь его, и вознесет тебя, еже наследите землю. Внегда потребляйтесь грешником узреши. Видях нечестивого превозносящийся и высящийся, яко кедры ливанские, и мимо и дох, и синебе, и взысках его, и не обридися место его. Храни не злоби, и вишь правоту, яко есть останов человеку мирно. Беззаконницы же потребятся в купе, останцы же нечестивых потребятся. Спасение же праведных от Господа и защитителях есть во время скорби, и поможет им Господь, и избавит их, и измет их от грешника спасет их, яко убав...

0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: И Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков.
2: Аминь.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, действуя с нами, не творя чудеса, едини Царю. Распятие волею претерпел Иси, яко щедр, и смерть умертвил, а животворил Иси нас.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, во Христове восстание, люди дней, селькоем верно пленен быстят, юзники еже содержавши от людей сочание, поющие величие Божие.
0: Преподобный Отче Иакове, моли Бога нас, благими нравы украсимся, Христу прилепился Иси от юности, плотские страсти умертви воздержанием, и к животу преподобнее Иакове представился Иси.
1: Преподобнее Отче наш Иакове, моли Бога у нас, глаголов и законов Божьих, исполнитель быв, исполнился Иси, Отче премудрый Иакове, божественных даров и чудес, и всем лучи богатные спустил Иси.
0: Святым мученичем Феодорем, моли Бога у нас, дар благоприятен, и владыца возлюблен мучеником украшения явился Иси Феодоре. Всего ради Тебе, яко дар приношу пение, подашь мне Твою помощь.
1: Святым мученичем Феодорем, моли Бога у нас, красен телом, удобрен же духом, свет лучился Иси к борениям, стивого Исиго разразив, победа венец приял Иси.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, глаголы приобидел Иси злочестивого Феодоре, себе же угодника Господня, искренне и воина Христа Царя, и совершенно мученика яви показал Еси.
1: И ныне и присно во веки веков, имень, вселися в чрево Твое естество мне преступно, жителя показал нас пренепорочный, реал, неизреченно милосердием, от него же изгнание быхом

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, зря Тебе иногда солнце, на древе висит числове свет скры, и трясашася земля вся, мертвые восташа, мертву бывшую Тебе всесильнее.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, с души пришедшей Тебе в утробу земли, и души еже стяжат, и сдаваше сочание вопиющее, державе Твоей песнь благодарную, едине Господи.
0: Преподобнее отче Иакове, моли Бога нас, весь прилежав вседержителю, преподобнее отче Иакове, всея бесовские злобы избегни сим.
1: Преподобнее отче наш Иакове, моли Бога о нас, плоти облаженочи, премудрый Иакове, смирилы сие, предвзятое вы, нечестивого смирения в словес Твоих.
0: Святый мученичи Феодоре, моли Бога о нас, храм был Духа Божественного, храмы же истуканные мудре, пагубные потребилиси, и словесы обличилиси мерзкое приношение, беззаконующих Феодоре.
1: Святым ученичем Феодоре, моли Бога у нас, яростью и гневным произволением бияши тебя беззаконный судья, законы Бога нашего утверждающий Феодоре, его же зря пред собой непоколебим прибыло и сей.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, положился и си усердно на сковороде разжение страдальче, ревностью разгораем Бога Вседержителя, и того распаляем божественную любовью Феодоре.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь, безлетное естество, подлетым из Тебе виден, бысть, родися подобием плоти, летнее мое прегрешение, за милосердие неизреченное, презря все непорочное.

0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу, нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми упомянувшие сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Сыну и Святому Духу, ныне и пресне во веки веков.
2: Возлюбив преподобнее Иакове божественные заповеди, чистотою душевною вооружився непрестанною молитвою и трудом, в обители и преподобного Сергия подвязался еси, Христа сладчайшего Иисуса достигнеси, Его же моли непрестанно о всех нас.
3: Евангельский голос Отче Иакове, услышав, вообще не будете, яко дети не внедите в Царствие Небесное. Яще кто хочет по мне идти, да отвержется себе, все бы оставило симирское пристрастие. Богатство и славу, яко прах в мене, в детский вдался еси преподобному Сергию, повинуйся во всем. Мы же, память Твою совершающего, пеем Ти Христа сладчайшего Иисуса, и Гоже достигли символи непрестанно всех нас.
2: Поревновав блаженней Иакове преподобному Сергию, житием и завету его наставлен был на великие подвиги, многолетне потрудился еси в безмолвии, посте и прочих страданиях, и ныне во свете Святые Троицы сотворяйся, нас поминай.
3: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спасительных даров Тебе за имени Того, наследника Того, блаженства яко подобника и мученика Христа Бога, приедите, восхвалим честную Его память, ныне торжествующий к Нему вопиющее, великомученичье молитесь, согрешени, даровайте нам оставление.
2: И ныне и присно, и во веки вековами, глагол расслабленного токма стягму, яко всемирное слово едино нас ради на земле явшегося за благоутробие, тем же и отрнося мимо хождаше, аще и книжницы зрети содеянное нетерпяху, злобы содержимы завистью, души расслабляющие.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, ангелу Богосподень, на всякое лето схождая, воду в купели возмущаши, совершая здраво единого точию, Христос же множество бесчисленное божественным крещением спасает.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, с мира жены, что неистощимо мира ищете, восстал есть мира, носится в речи, сидя в белых лизах под небесную, исполнив мысленного благоухания.
0: Преподобнее отче Иакове, моли Бога о нас, содея в славне, преславнее Иакове, душу Твою, храм Святому Духу, был и наследник горнего царствия с вышними силами.
1: Преподобнее отче наш Иакове, моли Бога у нас, многоболезненные страсти, всегда врачующие, приступающих к Тебе, Иакове, благодать Бога, преподобнее прием от Господа, содевайте знамения и чудеса.
0: Святый мученичи Феодоре, моли Бога о нас, возлежши на сковороду, небесный ангел представа рошает, неопально соблюдая тебя, Феодоре, речных вод течений, и трусом, и шумом страшными показаний.
1: Святым ученичи Феодоре, моли Бога у нас, тебе верно чудодействующий, прелести прилежают, верим не за помученичи, якоже камень является, и криком ученик устрояет, и скоро днем скончиваем.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, многоболезненных мук искушения претерпел еси, и многих болезней мученичи целить исподобился еси, неболезненный жилищ наследник был, и беспечальное воистину жизни и наслаждения.
1: И ныне и пресно, и во веки веков, аминь, без болезни родилась, и Бога бесплотного, болезни от раковицы Евы, про матери решащей, болезни адовой избавляющая, болезненную имущую жизни согрешающей.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, расслабленного Якова Звенеси Христе, расслабленную мою душу преступлениями о здравии, и шествовать и мне Твоя правая стези, поспеши Твой.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, воскресе, кажи речи, Христос, истощивай вся Отдава Царства, и не является апостолом, радость подавай вечную.
0: Преподобни Отче наш Иакове, моли Бога о нас, умом очищенным преславней Иакове, зриши доброту неизреченную Христа, всячески Бога нашего.
1: Преподобни Отче наш Иакове, моли Бога о наш, якоже Илья на колеснице Отче в Иакове, добродетелями Твоих вошилась на небо, духом облегчиваем.
0: Святый мученичи Феодоре, моли Бога о нас, кровью священную одежду Твою пребогате, совершил еси светлейшую, и к церкви Вышней, яко священник, пришел еси.
1: Святым ученичи Феодоре, моли Бога о нас, разгневав себе законный в печь, горящую тебя вкупе с Сократом и Божественным Дионисием, ввержая с ними же пророческую священную пелось и песнь, дабли мудренней Феодоре.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, да похвалится в песнях Божественной Дионисии вкупе с Сократом, помню, посреди пищи копьем язвенный быша, мученицы быша крепцы божественным наказанием, Феодора помянувшися.
1: И ныне и пресный во веки веков, имень воистину сущее и вресно то, пренепорочное единобогородице, обладать и мне и порабощимся, и мя страстьми укрепи, я когда свободным помыслом радуюсь, облажаю тебя.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, древлено одре болезненном, влетит мнозих слежай, Твоим Христе повелением исцелев, славит, воспевая благоутробие Твоя жизнодателю.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, отсредце, щедрее, доля, огорчися, связанное, отдавая сочание Твое страшное, поющее, спаси воскресение во гласе немолчных.
0: Преподобный Отче наш Иакове, моли Бога нас, лукавый, умертвися, змей, священными Твоими молитвами Богоблажения Иакове, и оттого разрешаются злобы, и же знамения Тебе испросившие, еси угодник Божий всесветен, познан был еси верием.
1: Преподобный Отче наш Иакове, моли Бога о нас, обновив прилежным ралом душу Твою, священный Отче Иакове, добродетельное в нем ввергало сей премудренно многоплодное семена, и пожало сей много различных исцелений богатое классы.
0: Святый мученище Феодоре, моли Бога о нас, ангела божественным пришествием, огню бопищи угасаше, сердце же Твое приблажение, дерзновение исполняшеся, ездит к зиждителю, мановением прохлаждающийся.
1: Святый мученичи Феодоре, моли Бога у нас глагола святые, яко услыши тебе, росшая мучитель, мученичи Феодоре, сию мечу предаде, мученические божественные течения скончавшую.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, вожделевший, яко юница мати, Филиппа с сыном умрети, спехом прииде посреди судилища самозванно, мученик славу приемлющий.
1: И ныне и присно во веки веков, аминь, сега Рассвятая Всемирная Положница Духа, мозг Бога всех приводя, и Богородица Дева,

0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предади.
1: И Тебе славу желаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
2: Аминь. Душу мою, Господи, во грехах всяческих и безместными деяниями люди расслаблены, воздвигни божественным Твоим предстательством, яко же и расслабленно воздвиглись и древле, да зовут и спасаем щедрый слава Христе, державе Твоей.
3: Руки Твои, горсти, содержай концы Иисусе, Боже, Отцу, безначальный, и Духу Святому совладычествуя, всеми плотью явился Иси, недуги исцеляя, страсть отгнала Иси, слепцы просветил Иси, расслабленного Словом Божественным Ты восставил Иси, всему напрасно ходить и повелев, всего носивший на раму взятие, тем же все с ним воспеваем и завоспеем, щедрый слава Христе, державе.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, слежащий в лете мнозих расслабленного словом исцеливый. Вопиял еси, возьми одр Твой и ходи, Твоя величия Божия.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, воскресла еси, истощив гробы при него, от силы всесильной, тем же поем честную Твое Христе и божественное восстание.
0: Преподобный Отче наш Иакове, моли Бога о нас, прошед подвиги постные Отче Иакове, умом крепким, ум пригордый, божественным смирением смири неси поя. Благословен Бог Отец наш.
1: Преподобнее Отче наш Иакове, моли Бога о нас, краснейшее прозябенье Отче Иакове, Дому Божие, прозявало еси добродетелями, украшены плоды чудесными, благоухало еси.
0: Святый мученичи Феодоре, моли Бога о нас, соблюдаем росою духа якоже о 33, неопалим посреди огня богомудрый Феодоре, с тими пел еси, Препятый Отцем Боже, благословен еси.
1: Святый мученичи Феодоре, моли Бога, на селенскую прелесть облечил еси мученичи Феодоре, словом благодати, богатный стекающим от устен твоих и взывал еси, Отец наших Божий, благословен еси.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, веда Твое прозвание и страдание Тебе родшее, и прежде зачатие Феодоре великий, мученичи многострадального пиющий, Отец наш Божий, благословен еси.
1: И ныне и присно во веки веков, аминь, очищениями буди все непорочные, крошемуся из Тебе отсечение лютых долгов ходатайствующими, и Царствие Божие, божественный вход, и пища наслаждения, и святопричастие.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Лет и многим истлежай расслабленный взываши, помилуй меня избавителю недоумением содержима, сей же повелевает ему взять и тщательно от и право ступать им.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, где Твоя жало есть тело смерти, где Твоя один и непобеды воскресшу царю. Умертвился Иси, и погибло не к тому царствуешь, и крепкий бы взят я же, и милый связанный.
0: Преподобный Отче наш, Иакове, моли Бога нас, наследниче божественных селений, ангельский Отче Иакове, пожив Иси, тем саангелы ликует Дух Твой.
1: Преподобни Отче наш Иакове, моли Бога о нас, невозвратно шествов Отче, премудрый досточудни Иакове, ведущими к небеси божественными стезями от зе, от зле, ведущих до конца уклонился Иси.
0: Святый мученичи Феодоре, моли Бога о нас, на крест вознесен бы в три дни, сотворив Иси, на сем повешен бы Феодоре, страсть владыки Твоего присно помнимую, треми часы бывшую изображая яви, Господа, пойте дела и превозносите его во веки.
1: Святый мученичи Феодоре, моли Бога, у нас положен был Иси на древо болезненный, приемлю язву, я сбилась из змея борца, вкушением древа смерть болезненную Феодоре, соделаешь Адаму и в того внуком, тем же сочтим во все веки.
0: Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа, вопиет пергия Твоя, подвиги, болезни, страдания, раны, страсть блаженную, смерть честную. И я же ради к бессмертней жизни Феодоре пришел еси, благословите за вы вся дела Господа и превозносите его во веки.
1: И ныне и присно во веки веков, имею глубина неизреченного таинства, соделывай рукой древлю человека, зыжится воплощаем во утробу преснодевы вшит, и спасает меня со страхом вы, зовущего Господа, пойте дела.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, последовавши здравие тела, по велению Твоему Христе и видим бяше, прежде расслабленный, який с отчаяниями одру носяй, на нем же возлежаши лет и многими, песнословие многую силу Твою.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, краснеешь от грубого силы, сия кожених, а чертовка краснейшая, словие разрушилось одномрочное, и узники извелы сии, согласно зовущая. Слава, славе Твоей, слава Иисусе Божие, восстанию Твоему.
0: Преподобнее Отче наш Иакове, моли Бога о нас, исцеление источаешь и Божьим духом, и страсти, многовременно исцеляешь, Отче наш Иакове, приходящий к Тебе и прогоняющий лукавые духи лютые, и возвязающий верные восхвалите Твоя светлые подвиги.
1: Преподобнее Отче наш Иакове, моли Бога о нас, яко великое солнце нам, величием подвигов Твоих, воссиялось и озарилось, и богомудрие вся земные концы, умер, пришел, еси от света к свету воссиявшему, тем и пиете, просвети наши помышления, Отче преподобнее Иакове.
0: Святый мученичек Феодоре, моли Бога о нас, стопам Христовым последуя премудрие, первого мученика распятия претерпел еси узы и язвы, воздивные прием, и от земли востеклись к небесным венценосец почет приязнь, Царство Божие неприемное.
1: Святый мученичи Феодоре, моли Бога, он осевился из сека злата Феодоре, святосияна, посреди стоя огня, сошествием честного ангела распыляем, владыки желанием неопалим прибыл Иси, с ним же песнь пою, спасенную пою, священно радуйся.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, взяться к обителям вышним радуйся, мученичи Феодоре, достиглись и бесплотных чин, и с телом бесплотные, а демоны крепко победив, и молишься, веруя, чтущих тебя, долгов приятий, избавление.
1: И ныне, и присно, и во веки веков, аминь, просвети чистые души моего, Отче Богородительнице, да не постигнет меня греховная тьма тяжкая, ниже глубина покрыть меня отчаяние, но самя моя спаси, управи, предстательницы верных не постигнет.

0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Сила небесная, я тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресне во веки веков.
2: Ученик великого Сергия был преподобней Иаковы, яко светильник превознесенного сиял еси, блистая лучами божественного святолития, Христа стяжал еси в сердце твоем, Его же моли просветите души наша.
3: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне во веки веков. Аминь. Представь человека, любится всещедрый Господь, овчий купели. Еже исцелите недуги, обрети же человека, слежащий многими лет, и к нему возопи. Возьми одр и иди на правой стези.
4: Хвалите Господа с небес, Тебе подобает песнь Богу. Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышний, Тебе подобает песнь Богу. Хвалите Его все ангели Его, хвалите Его все силы Его, Тебе подобает песнь Богу. Хвалите Его солнце, луна, хвалите Его все звезды и свет. Хвалите Его небеса, небес, и вы даже превыше небес, да восхвалит имя Господне. И который через них не тот повелей создавшийся, остави век и век века, повеление и положение мимо идет. Хвалите Господа, земли, змеи, все бездны, огни, град, снег, воздух, буры, творящие слово Его. Горы, секунды, древа, подоносные, секеты, звери, все скоти, дальние птицы, пернаты, цари, земцы, все люди, князи, все судьи, земцы, живут вы и девы, старцы, с юртами, да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя, да вы единого исповедания Его на земле и на небеси, и вознесет рог людей, все и песни, все преподобные Его, сыновом Израиля, будет приближающимся Ему, Господь, Господи, лепей снова, творение Его, церкви преподобных, Да возвеселится Израиль, запрошу Его, и сыны веселые, возрадуются о царе своем. Да восхвалят они Его, близки симфонии, псалты, да поют Ему. Як Бог говорит Господь, люди своих вознесет кроткие во спасение. Восхвалятся преподобные, во славе, и возрадуются на ложах своих. Возрождение Божие в гортанях, и мечне воет в своих руках их. Сотворить это мощение во языцах облечения в людях. Связать царей в путы и славных путными, оковы железными. Сотворить ими сухотизм славы сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его в отвержении силы Его. Хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его.
5: Приидите все языцы, уразумейте страшные тайны силы. Христос воспас наш, еже в начале слова. Распяться нас ради и волею погребеся и воскресе из мертвых. Еже спасти всяческое тому поклонимся.
4: Хвалите Его во гласе других, хвалите Его во псалтине и гусле.
5: Придите все языцы, уразумейте страшные тайны силу. Христос бы спас наш, еже в начале слова. Распяться нас ради Его ли погребеся и воскресе из мертвых. Еже спасти всяческое тому поклонимся.
4: Хвалите Его в тихании лице, хвалите Его во струнах и органе.
5: Множится и песнопение, совершая обреток, все грех исполняя, языком Его пение, вещая душею, уже безместное помышляю, но боясь праве Христе Божие покаянием и помилуй мя.
4: Хвалите Его в кивале доброгласный, хвалите Его в кивале восклицание, святое дыхание, да хвалит Господу.
5: Святые страсты терпят, память приидите люди и все почти им, яко позор бывший ангелом и человеком, победы венец от Христа прияж.

0: И помилуй меня, Господи, як одру мой гроб не быть, что мне приобретение живота, не требую овчию купели, ни им, бо никого же влагающий мя, возмущающимся водам на Тебе источнику прихожу исцелений, да я со всеми вопию всесильный Господи, слава Тебе.
1: Слава Тебе, показавшему нам свет, слава Вышний Богу на земле, мир человеческое благоволение. Хвалим Тя, благословим Тя, кланяемся, славословим Тя, благодарим Тя, великие ради славы Твои я, Господи, Царю Небесный, Боже, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный Иисусе Христе и Святой Душе, Господи Боже, Амчи Божий, Сыне Отеч, в земле грех мира помилуй нас, в земле грехи мира прими молитву нашу, сидя и тесную Отца, помилуй нас, яко Ты и си един свят, Ты и си един Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца, аминь. На всякде им благословлю Тебя и восхвалю имя Твоего веки и века века. Господи, приверящий был и сынам род и род, возре, Господи, помилуй мя, исцели душу мою, яко зареши в Тебе. Господи, к Тебе прибегов, научи мне творить и волю Твою, яко Ты еси Бог мой, яко у Тебе источник живота, во свете Твоим пузырем свет, пробави милость Твою ведущим Тя, сподоби, Господи, в день сей безрека сохранились нам, благословенный си Господи, Божий Отец наш, и хвальный и прославленный имя Твое во веки, аминь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, и кажи уповаху на Тя, благословенный си Господи, научи мя оправданием Твоим, благословенный си Владыка, вразуми мя оправданием Твоим, благословенный си Святый, просуди мя оправданием Твоими, Господи, милость Твоя во век, дел руку Твоей не презри, Тебе подобает хвала Тебе.

0: Ангелы мирно, верно, наставника, хранителя души телес наших у Господа просим. Прощение, оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мира, мирови у Господа просим. Прочее время живота нашего в мире и покаяние скончать у Господа просим. Христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: И Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну.

0: Милости Твоей молим Тися, услыши и помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся о великом Господине, Отце нашем, Святейшем Патриархе Кирилле и всей во Христе братьи наши.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся о богохранимой стране нашей, властях и воинстве я, да тихое и безмолвное житие, поживем во всяком благочестии и чистоте.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся о блаженных и преснопамятных создателях, святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, здесь лежащих и повсюду.

0: здравие, спасение, посещение, прощение и оставление грехов рабов Божиих, преосвященного наместника епископа Кирилла с братьями святые, обители сия. Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людям, ожидающих от Тебе великие и богатые милости.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я помилуй, все еще на Боге си, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресне во веки веков.
0: Мудрость,
1: благослови, Христос Бог наш, всегда ныне присни, во веки веков.

0: Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живот даровав. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, преподим Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, преподим самому Христу, Цареве и Богу нашему. Глаголы мои внуши, Господи, разумей звание мое, вон ми глас умоление моего, Царю мой, Боже мой, я как Тебе помолюсь, Господи. За утро услыши глас мой, за утро пристану Ти удыши мя, я как Бог не хотя и беззаконие, Ты, если не приселиться к Тебе околной, ниже приведут беззаконницы пред очима Твоим. Возненавидевся вся делающая беззаконие, погубившийся глаголющая лжу, мужа крови льстиво гнушается Господь. А же множество милости Твоей внеду в дом Твой, поклонюсь ко храму святому Твоему, страсти Твоим. Господи, настави мне правдой Твоей, враг моих ради, исправи пред Тобой путь мой. Яко несть во устях их истинный, сердце их суетно, гроб отверсть гортани, языки своим льщаху. Судьи им, Боже, да отпадут от мыслей своих по множеству нечестих и зрения, яко пригоршишь Тебя, Господи. И да возвеселятся все уповающие на Тебя век, возрадуются и все лишися в них, и похвалятся Тебе любящие имя Твое, яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием боговоления венчауся нас. Господи, приверующий былся нам в рот и рот, прежде даже горам не быть, и создатися земли и вселенней, и от века и до века Ты иси, не отврати человек во смирении, реку иси, обратитесь, сынове человечести, яко тысячи лет пред очима Твоим, Господи, яко день вчерашний, и жми мы иди, и стража ночная, уничижениях лето будут, утро, яко трава мимо идет, утро процветет и приедет, на вечер отпадет, ожестеет и искнет, яко исчезохом гневом Твоим, яростью Твоей смутихомся, положила себе законе наше пред Тобой, век наш посвящение лица Твоего, яко все дни наши, оскудешие гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко получено получах, усе дни лет наших книг же, 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множи их труд и болезнь, яко приди кротость на ней накажемся, кто весь держал у гнева Твоего, от страха Твоего, ярости и счастье, десницу Твою, так и скажи мне, яко ванное сердцем мудрости, обратися, Господи, доколе умолен, буди на рабы Твоя, и исполнихемся за утро милости Твоя, Господи, и возрадовахемся, и возвеселихемся, во все дни наши возвеселихемся, за дни вня же смиривные си, лето вня же видихом злая, и призи на рабы Твои, на дела Твоя, и настави сыны их, и буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею, пути непорочни, когда приедешь и ко мне, прихождах не злоби сердце моего посреди дома моего, не предлагах пред очим моим вещь законопреступную, творящее преступление возненавидях, не прильпею мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познах, а клеветающего та искреннего своего сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем сим не едя. Очи мои, наверное, на земли посаждать я со мною, ходя и по пути непорочно всеми служаши, не живяши посреди дома моего, творяй гордыню, глаголи неправедно, не справляши пред очами моими, во утре избивався грешной земли, ежепотребитель от града Господня, все делающие беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресны во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Да веселятся небесные, да радуется земная, яко сотвори державу мышцы свою, Господь, попра смертью смерть, первенец мертвых бысть, ищева адова избави нас и подаде мирови, велию милость, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко верный, блаженно косергий ученик, вере и благочестию того подражая, стяжалося даров Духа Святого сокровища, и силы многие соделывайся, Господи, сего ради, яко верный угодник светлого миру, показался, не остави нас верою притекающих к Тебе, якове преподобнее, Отче наш, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. что тебя наречимо благодатное, небо, якого сияло, и солнце правдой, рай, яко прозябуясь и цвет нетления, деву, яко пребываясь нетленно, чистую матерь, яко имелась и на святых твоих объятиях, сына всех Бога, того молись спастись душам нашим. Стопы мои направи по совести твоему, и да не бодает мною всякое беззаконие, и избави меня от клеветы человеческой, сохраню заповеди твоя, лице твое просвети на раба твоего, и научи меня оправданием твоим. Да исполнятся уста мои хваление Твоего, Господи, я когда воспою славу Твою весь день, великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети исцеление мощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое царство и сила, и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне присно во веки веков.
0: Аминь. Душу мою, Господи, во грехах всяческих и безместными деяниями люте расслаблену, воздвигни божественным Твоим предстательством, якоже и расслабленного воздвигайся древле, да зовут и спасаем, щедрые славы Христе державе Твоей. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняемый Своим и Христе Боже, долготерпеливе, много милости и много богоутробне, иже праведной любя и грешной милой, иже вся завойка спасения и обещания ради будущих благ, сам Господи, прими наши в части молитвы и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши святители, соочисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всяких скорби, зов и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да поучением их соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувиму, славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослову Рочию, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним, святейший Владыка, благослови.
2: Боже, ущедрены, благословены, просветили сетунаны, помилуны.
0: Аминь.
2: Христе, святи истины, просвещай, освящай всякого человека, грядущего в мир, да знамет нас святеца Твоего, да в них узрен свет неприступный, и исправи стопы наши, и делаем заповедь Твоих, молитва пречистия Твоей Матери, и всех Твоих святых. Аминь.

Altarı zakret. Altarı zakret. Тут я сейчас пока будет. Да, сделаю. Сейчас. Я сейчас. Ну, сюда же.